0: радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: У тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если кос ты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным, острым, серым тесаком. Я здоров, к чему скрывать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег? Ну когда же надоест тебе гулять? С грабежу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шугать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, Склифосовскому попал, навестить меня ты даже не пришла. И хирург седой старик, он

0: Вырвавшаяся змея, скоро выпишут меня. Отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, востру бритву навострю и обрею тебе нахал совсем.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только...

воздухе морозном звезды словно льдинки, звонки, живые, светом колют глаз. Битлз и Высоцкий, гибкие пластинки, джинсы и гитара, и девятый класс.

девчонка с ясными глазами, нынче за границей, замужем давно. Как дурак скандалил пьяным на вокзале, я тогда сегодня вспоминать смешно. А может, не такой уж я совсем пропащий, раз в душе вот эта светлая печаль. Может, снова вспомню, кто я настоящий, и спою однажды то, о чем молчал.

все эти ночи ты была со мной. И с трепетом слова твои я слушал, любимый мой, хороший мой.

и цветы. Я целовал глаза твои большие, на них морщинки первые легли. Я в жизни не встречал еще такие, которые с ума меня свели.

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 9 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вернусь домой. Радио Шансон. Песни, которые есть только...

крик парохода угрюмый. Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка.

по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету.

ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

лагерю бродит цинга. И люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, потыкаясь, олени.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

всяких балаганов, кафе и ресторанов в дешевом электрическом раю. Всю ночь ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно пою. Ревут, визжат джаз-банды, танцуют обезьяны, мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и сыплю шампанское с плиты. А когда

0: Давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думал.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

нет, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться. Пусть счетчик щелкает, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться. Не жалко мне, да

0: Реклама.
1: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам, передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

тучи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
4: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным, рвутся листья.

порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
2: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам, передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
7: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
8: Я Катя. Я покрасила диски в шинснап.рф.
9: Ocean Rose. Украина 126-32-30-829. Город Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
0: Агентство недвижимости Иванова и Дари – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
3: Я Маша, и я храню шины до следующего сезона. Шинснап.рф.
4: ООО «Шинрос». Украина 2632-0-2729. Город Самар.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Говорила мама мне много лет назад.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только бипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион веселые дни, конфетно-букетный роман, и в прятки-шмурки бались мы.

0: Реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.четом.рф.
3: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
4: Я Настя. И делаю шиномонтаж в шинснаб.рф.
5: ООО «Шинрус». Украинство 26-32-32-729. Город Самар.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 273 тысяч тонн. Это 30% от общего объема вылова. Раньше на наш рынок минтай поставляли в основном по остаточному принципу. Сегодня он уверенно конкурирует с экспортными рынками. Новый образовательный стандарт для старшей школы в следующем году не коснется 11-классников. Первыми на него перейдут те, кто пойдет в 10 класс, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Одна из ключевых особенностей нового стандарта – возможность изучать все предметы на базовом либо углубленном уровнях по одному из профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. Россияне активнее всего сокращают расходы на товары для дома. Об этом заявили почти 70% граждан. Также респонденты экономят на одежде и обуви, развлечениях, ресторанах и кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на недавние исследования. Меньше тратить на такси стали 35% граждан, еще треть реже покупать кофе с собой. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут время московское, дорогие друзья. Марина, ты умеешь играть в шахматы, кстати?
1: Конечно.
0: Тогда ты можешь принять участие.
1: Но в шашки я умею играть лучше.
0: В Чапаева, где вот она. Пум-пум-пум-пум-пум. Пуляешь вот этими.
1: Боже мой.
0: Ты так не играла никогда? Ты играла так или нет? Когда пуляешь, просто щелчком бьешь по...
1: Так не играла.
0: Выбивая шахматы противника.
1: Давай поздороваемся.

0: мне, да,
1: мы что, уже в эфире? Доброе утро, дорогие друзья.
0: 7.06 на часах, четверг, 15 октября. Все ближе и ближе. Морской фестиваль «Бархатный шансон». И вот сейчас слушали песню «Рыбалка». Я уже представляю, как роскошно будет ловиться рыбка большая и маленькая. Не поймал я ничего.
1: Но будем надеяться, что на самом деле улов будет все-таки, да?
0: Слушай, ну улов будет, ведь в отеле все включено. Явно там в шведский стол входит какая-то рыбка.
1: Угу. То есть ты думаешь, что для рыбака самое главное поесть рыбки, а не поймать ее?
0: Нет, ну сам процесс, конечно, приносит удовольствие, я думаю.
1: Ладно, давай по праздникам. Что у нас сегодня интересного?
0: Всемирный день мытья рук. Так. Международный день сельских женщин. Вы же мои хорошие, всех с праздником. День собирания осенних листьев. Ну, там такое собирание под дождем. Ночью дождь вообще не заканчивался.
1: Не заканчивался, да.
0: А сегодня закончится днем?
1: В 12.
0: Ну, там уже просто лужи такие, что страшно. А также сегодня, так, день импровизатора. Ой, это же наш праздник. Угу. Мы же всегда импровизируем. День курицы по-итальянски.
1: Все, достаточно. День спасибо грибов. Огромное. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
0: Черный ящик и наш фирменный и ваш любимый музыкальный гороскоп.
1: Доброе утро!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
2: В доме моем случилась беда.
3: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня. И еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
7: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Новость для любителей вредной еды, но тем не менее, первый чизбургер со знаком качества появился в России. Роскачество проверило бургеры из 20 ресторанов по 488 показателям, представляете, безопасности. По составу и качеству продуктов и знак получила сеть «Вкусная точка» на 3 года. На 3 года потом могут забрать, если будут портиться их чизбургеры.
3: А мне понравилось сообщение от Алены, которая пишет: у нас водитель сельского автобуса тоже слушает вас. Когда я в наушниках захожу в автобус, то у меня почему-то звук усиливается. Я сначала не понимала, что происходит. Без наушников ехала, прислушивалась, а там вещаете вы. Представляешь, мы с тобой в сельском автобусе.
2: Да, Инелли.
3: Привет всем в Нижегородской области, кто слушает нас сейчас в автобусе.
2: Ну, Инелли из Димитровграда тоже сказала, что сегодня день сельской женщины. Она говорит, мне прислали сообщение, может быть, услышали, когда мы об этом сказали. Вот, так как я выросла в деревне, я хочу тоже всех поздравить и себя, и других деревенских с этим замечательным праздником. Так,
3: есть
2: ладно.
3: Еще женщины в русских селениях, как
2: конечно,
3: говорится.
2: Конечно, куда же они денутся?
3: Тут интересно, есть новость, кстати, про женщин. Оказывается, если рядом с мужчиной привлекательная женщина, то мужчины тупеют. Это выяснили ученые. В экспериментах мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание. Чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление на эту женщину, тем заметнее снижались когнитивные вот эти все результаты исследований. Ну, то есть мужчина прям терял рассудок в прямом смысле слова. У женщин такого эффекта не обнаружили. Наличие отношений у мужчины, кстати, на результат не влияло. То есть даже если у него есть любимая жена, а рядом привлекательная женщина, все равно он
2: естественно терял, конечно, рассудок. Это нормально.
3: Ну, я не мне не кажется, что мужчины прям вот так.
2: Когда мужчина, тем более долго женатый, много лет женатый, и вдруг появляется в компании какая-то привлекательная женщина, естественно, от мозга отток крови происходит.
3: Мне кажется, это только не все мужчины так рассуждают, как ты. Некоторые много лет женаты, и все у них хорошо с женой. И они
2: я не сказал, что у них плохо с женой,
3: нет,
2: но привлекательная женщина.
3: Это странно. Тогда по шапке может прилететь от жены, если он такой.
2: Он был умный мужчина,
3: а тут вдруг не знает теорему
2: умный
3: Пифагора.
2: Умный мужчина никогда не сделает вида, что на него привлекательная женщина произвела впечатление. Он будет всячески это грамотно
3: такая,
2: скрывать.
3: Жена ему 6/9, рядом стоит симпатичная женщина.
2: И если не сказал 54, все, вам, извините меня.
3: По шапке сейчас прилетит.
2: Ладно, впереди игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны. В самое ближайшее время они вам непременно пригодятся.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на всех войны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
5: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами, подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
6: Я Оля и делаю шиномонтаж в шиносnap.рф.
7: ООО «Шинрус», ОГРН 120-632-0032-729, город Самара.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
9: 25 октября. УДО. Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
1: Как мало в моем доме тишины. И досыта наелась песен грусть. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладони упорхнуть. Ты просто мышка, ты просто тень. Ты прожитый вчерашний будний день.

холодная, как изумруды, глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

0: чего?
1: Что же в черном ящике?
2: Это «Черный ящик» на радио «Шансон», дорогие друзья. И сейчас у вас будет прекрасная возможность блеснуть своей эрудицией и первым догадаться о содержимом «Черного ящика». Мы будем давать вам подсказки, а вы свои варианты отправляете в мессенджер «Макс» по номеру +7 909 955 1030. Действительно, в этой игре самое главное быть первым. Ну что, Марина, кто у нас сегодня в «Черном ящике»? Или что у нас сегодня
3: день
2: в «Черном
3: ящике»? День
2: сельской
3: женщины, конечно, мы положили в «Черный ящик» женщину. Ты кто? Называл. Угу. Много разных. Я выбрала ее из этого списка твоего. Как мне... Но она вообще, на самом деле, не сельская. Она родилась в крупном городе, в культурной столице. Вообще, вот ты ее считаешь красивой?
2: Нет, я сейчас не могу признаться, вот, потому что, возможно, она нас слушает.
3: Ну прям, конечно, проснулась в 7.
2: Слушай,
3: не тот образ.
2: Давай так, я скажу, что она не в моем вкусе на 100%, как бы, да?
3: Да.
2: То есть в ее присутствии я бы не стал резко тупеть. Но если мы вот отталкиваемся от новости, которая была несколько минут назад, что когда там сильно привлекательная женщина, мужчина ее видит, он начинает там тупеть и забывать теорему Пифагора,
3: ну,
2: и все остальное.
3: Ну, в молодости-то она такой была.
2: Слушай, ну, это все равно на любителя. Вот это на любителя, я хочу тебе сказать. Вот пишут вариант Анна Семенович. Ну, Анна Семенович, на мой взгляд, поинтереснее, нежели вот то, что мы сегодня положили в черный ящик.
3: То, что мы женщину положили, вообще-то, действующую.
2: Да.
3: Но я просто к тому, что ты вот говоришь, типа, не стал бы тупить, но при этом молодежь сейчас активно разбирает на мемы все, что она говорит. Она стала в последнее время довольно-таки популярной, потому что, ну, даже как будто бы она в жанре немножко юмора, и причем я не понимаю, она шутит или она действительно так живет. В общем, интересно, что родилась она 20 января в Ленинграде. Прошла большой путь. Сейчас она одна из самых обсуждаемых медийных фигур. В 2026 году перенесла операцию на тазобедренном суставе. Написала автобиографические книги. Регулярно оказывается в центре громких светских хроник и судебных разбирательств. Говорят, что не начинает свое утро без бокала игристого. Ну, может быть, это какая-то ирония.
2: Так.
3: Знаменитые у нее есть фишечки. Даже это стало ее визитной карточкой. Постоянный повод для обсуждения в интернете.
2: Ну, и можно заканчивать на этом, в принципе. Очень много вариантов, в том числе много правильных вариантов. Но первым сегодня был мужчина.
3: Да.
2: Вот так вот. И зовут этого мужчину Сергей. Именно Сергей догадался, что в черном ящике у нас сегодня Анастасия Волочкова. Мы поздравляем Сергея. На аватарке мужчина в зеленых шортах и розовой тенниске. Или что это? Ну, тенниска
3: так,
2: же, да?
3: Я сейчас буду смотреть. Зеленые,
2: ну, мне кажется,
3: шорты,
2: это тенниска же называется.
3: Ты ему написал какой-то привет? Здравствуйте.
2: Ну, еще пока не написал.
3: Ждем ваш номер телефона.
2: Надо, да?
3: Ну, сейчас. Надо, конечно.
2: Да, наверное,
3: надо. А вы прям всех скандалистов к нам перечислили. Я смотрю, вот какие были варианты.
2: Я написал ему «you». Все, уже номер вот телефона прислал, да. Все, мы поздравляем вас, Сергей.
3: Розовая тенниска, так футболку назвал?
2: Ну, это не футболка же, она с воротничком.
3: Это же поло.
2: А, поло, точно.

0: Такие новости. Такие новости. На радио Шансон.
1: Доплату за поездки с детьми в такси предлагают отменить. Но мы же доплачиваем за то, что таксист достает из багажника детское кресло, правильно? Правильно. Если отменят вот эти доплаты, то кто будет возить детское кресло? И какое такси предполагается вызывать в этой ситуации?
2: Во всех автомобилях такси есть.
1: Я расскажу, как человек, который
2: просто
1: знает эту ситуацию изнутри.
2: Просто там же какой-то невероятно огромный штраф, если водитель такси везет ребенка без детского кресла.
1: Да, никогда там водитель такси не возьмет ребенка.
2: Ну так и не надо, это безопасность детей превыше всего.
1: И тогда ты никогда не сможешь вызвать машину с детским тарифом, я вот о чем говорю. Водитель, который
2: так
1: возит с
2: собой. Так если у каждого водителя такси будет детское кресло?
1: Не будет.
2: Ну так надо, чтобы
1: было. Доплату за поездку предлагают отменить. Мы как новость читаем? Доплату.
2: Многие молодые семьи на это жалуются, что такси для них стоит очень дорого, иногда вообще не вызовешь.
1: Конечно.
2: А если всех таксистов обязать, чтобы у них обязательно был бустер
1: или детское? Никогда такого не будет.
2: Почему?
1: Потому что тогда они...
2: Не будут выдавать лицензии.
1: Еще раз, не торопись. Если у тебя в багажнике лежит детское кресло, ты уже не повезешь людей в аэропорт, у которых 4 чемодана. Понимаешь? А я же тебе говорю, я знаю эту ситуацию изнутри. Если не будут платить таксистам за детское кресло, они перестанут его с собой возить. А если они перестанут его возить, ты никогда с ребенком
2: дети,
1: не вызовешь такси.
2: А люди с детьми в аэропорт на такси не ездят, им детское кресло не нужно, ты как-то странно рассуждаешь.
1: Что? Иногда...
2: Так надо что-то решить.
1: Они тогда жертвуют чемоданами в этой ситуации. Либо там другая машина совершенно должна быть. Ну, в общем, ситуация сложная. И я думаю, что сейчас таксисты, которые нас слушают...
2: Кстати, напишите нам.
1: И у которых подключен детский тариф, и которые возят с собой в багажнике детское кресло, они сейчас напишут, что если все поездки вот такие, доплаты отменят, нет, они просто выложат детское кресло из багажника и будут возить только по взрослому тарифу, и все.
2: Ну и сколько раз они будут приезжать, если вообще не будет такого тарифа? Или будет?
1: Какого?
2: Детского тарифа.
1: Если у тебя нет кресла, тебе его не подключат как таксист.
2: В общем, вопросов больше, чем ответов, но
1: да,
2: я считаю, что права детей и родителей с детьми
1: это
2: надо защищать.
1: Здорово,
2: а не так, что молодая мама вызывает такси по 40 минут, потому что никто к ней не хочет ехать, потому что
1: потому
2: у водителя
1: нет
2: детского кресла.
1: Конечно, конечно,
2: но
1: Марин.
2: Я считаю, что лицензию нельзя тогда выдавать таксисту, если у него нет детского кресла. У нас в стране идет политика повышения рождаемости.
1: То есть ты хочешь, чтобы все возили таксисты с собой детское кресло?
2: Да, именно так, это будет
1: невозможно.
2: Справедливо.
1: Но я думаю, что это невозможно. Таксисты, не знаю, согласятся со мной или нет. Вот уже
2: те, кто
1: Юрий,
2: работает в такси,
1: Юрий тебе что
2: нам.
1: Пишет? Да, вот уже Юрий тебе что-то пишет.
2: Ну вот Николай пишет, конечно, выложу кресло из багажника, если отменят.
1: Все, я тебе об этом уже сказал. И вот пишет нам, кто еще нам пишет? Юрий. Доброе утро, я таксист, и я ваш спецкор. У меня отключен тариф детский, я даже никогда его и кресла у меня нету. Оно мне не надо, мне без него спокойнее. Вот о чем я тебе говорю. Все автомобили
2: здорово.
1: Будут без детского кресла. И никто с детем не сможет вызвать себе машину. Да, вот к чему мы придем, если Минтранс это примет. Нельзя этого принимать.
2: А россиянам посоветовали запастись наличными хотя бы на неделю расходов, а лучше и на месяц после атак на банковские дата-центры. Финансовые эксперты советуют держать дома запас денег на случай сбоев банковских приложений и платежных сервисов. Крупные накопления, вообще говорят, безопаснее распределить по разным банкам в пределах страхового лимита. Но на самом деле действительно в последнее время так много сбоев, и даже вот если взять по поводу такси... Я, например, в Москве ни одного номера телефона не знаю, по которому можно вызвать такси. То есть, если в регионах у меня, например, в том же городе Дели, Липецкой области,
1: тебе говорил,
2: у меня записан номер
1: такси.
2: Телефона.
1: Я тебе говорил.
2: Я к тому, что...
1: В Москве есть такси, которые не только с Яндексом сотрудничают. Есть компании, которые возят, и у них есть свои номера телефонов. Мы сейчас их просто не будем рекламировать.
2: Нет, понятно, что не будем, но я к тому, что все равно же есть некоторая монополия у
1: Яндекс,
2: крупной компании.
1: Яндекс, конечно, да. Яндекс
2: вот...
1: крупнейший.
2: Я до сих пор не могу прийти в себя, какой я испытала стресс, когда я приехала в 5 утра на...
1: За 7 секунд успеешь рассказать про
2: Нет.
1: свой стресс? Тогда, дорогие друзья, о стрессе Марина нам расскажет уже в следующем часе.
2: А про такси мы будем говорить в следующем часе?
1: Поговорим.
3: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
4: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
3: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Крысы атакуют. Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
15: Отдых, выходные.
16: И тут появляется...
17: Следственный комитет.
18: Следствие зашло.
17: Как?
16: Так.
18: Без стука.
19: Ты кто?
17: Спокойно.
19: Это все очень важно для расследования.
18: Скамейка запасных.
17: Ты агент под прикрытием.
19: По особо интересным делам.
18: Новой серии.
16: Ого.
18: А ты видела?
17: Нет.
16: Ну тогда иди и смотри.
18: В четверг в 18:10.
17: Ты бы как это назвал?
18: Вечерний детектив.
19: Где?
18: На канале ТВ-центр.
17: Хорошо, товарищ майор.
18: Возрастное ограничение 16+.
20: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
21: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
22: Для лиц старше 18 лет.
21: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
23: Дымова и Демин на радио.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 15 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь рутиной и обычными делами. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, разберитесь с завалом старых дел. Сегодня вы можете решить одно или даже несколько из них, и все будет получаться с легкостью. А для настроения послушайте песню «Ветер» вашего любимого Артема Демина.
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести свои проекты до успешного завершения. Вам в помощь песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить ваше семейство, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня сегодня — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева, участника «Эх, разгуляя».
1: Львы, поставьте решение семейных проблем в главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с важными вопросами. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Начните утро с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели начать новую жизнь. Идеально начать ее уже сегодня. А ваша песня — «Чупчик Кучерявый» Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что можно им и поделиться. Поделиться с близкими. Настроение дня — песни «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их сегодня. Ваша песня — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Ох, эти славные денечки уже наступят с 24 октября. Так, стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание, хотя и от дорогих подарков они тоже не откажутся. Слушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, этот четверг благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, она вам обязательно еще пригодится. А ваша песня — «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте сегодня спокойствие, слушайте легкую, приятную музыку, любуйтесь природой, и пусть вас осень только радует, хоть и дождливая. Ваша песня — «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, а вы обязательно воспользуйтесь сегодня всеми предоставленными возможностями для того, чтобы продвигать свои дела вперед. Вы на пути к исполнению заветной мечты. А музыкальный совет ищите в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного, доброго и, конечно же, музыкального четверга.

не сбежит. Наша страсть ночевала над пропастью, и любовь моя дышит едва.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам. Передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
7: Я Дима, я купил диски в shinsnap.rf.
8: ООО «Шинрус», УКРН 126-32-828-729, город Самара.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 8 утра в Москве в студии Евгения Неркушева. Здравствуйте. Список неженских профессий в России сокращается из-за улучшения условий труда. Женщины укрепляют позиции в привычных для них сферах и занимают новые ниши, в том числе на руководящих должностях, заявила первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. По ее словам, профессию исключают из запрещенного перечня, когда благодаря развитию технологий устраняется вред. С января 2021 года список сократился в несколько раз до 100 позиций. В результате женщинам открылись профессии водителя большегрузов, тракториста, машиниста электропоезда и метро, матроса палубной команды и ряд других. Миноборнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала занятий. Инициатива направлена на то, чтобы исключить случаи, когда

0: народную танцплощадку «Эх-разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим такси и доплату за детский тариф. Считаете ли это справедливым? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
3: Рубашка нараспашку, башмак на кожаном ходу, я полетел.

0: часа утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно.

0: Сокровенно.
1: 8:06, уже 7 минут в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И, конечно, очень широкий отклик, очень горячий отклик вызвала новость про то, что в Минтрансе предлагают внести соответствующие изменения. Например, отменить доплату за поездки с детьми в такси. Детский тариф гарантирует машину с водителем высокого рейтинга, детским креслом или бустером и местом для коляски в багажнике.
2: Смотрите, тут есть пояснение, что вот этот законопроект о запрете на оценки на перевозку детей внесут в Госдуму в этом году. Mm-hmm. И в Министерстве транспорта намерены до конца 2026 года внести на рассмотрение вот этот законопроект, согласно которому в такси запретят устанавливать наценки за перевозку детей. И по мнению министра транспорта, родителей необходимо избавить от необходимости нести дополнительные траты исключительно из-за наличия ребенка в салоне. И сам вопрос неоправданно высоких чеков при поездках с несовершеннолетними детьми назрел давно, считают в Минтрансе.
1: Я с тобой поспорю, с Минтрансом тоже.
2: Нет, я тебе читаю новость, пожалуйста. Да, Лента.ру, да. Огромная статья,
1: да,
2: на
1: хорошо.
2: Эту тему.
1: Я не считаю, что эта наценка, она не должна существовать, потому что, во-первых, водители такси приобретают детское кресло за свой счет. Это раз. Во-вторых, возить с собой детское кресло постоянно, это не очень хорошо, потому что тогда от многих поездок в аэропорт приходится отказываться. Это два. Ну и, наконец, дети, которые иногда могут испачкать салон автомобиля, да, ну такое бывает.
2: А взрослые не могут испачкать салон автомобиля,
1: дети,
2: да?
1: Дети делают это, может быть, чуть чаще, потому
2: нет,
1: что они пинают
2: ножками своими
1: маленькими.
2: Нет, я понимаю, Артем, ты работал
1: маленькими.
2: В такси, да. Ты изнутри знаешь, конечно, эту ситуацию. Конечно. Но, например, у меня есть много многодетных мам, допустим, mm-hmm. Она везет на занятия два ребенка.
1: Два детских кресла должно
2: машины
1: быть.
2: Нет. И действительно, ну, бустеры, потому что дети уже там, ну, подрощенные, не совсем малыши. И действительно, это огромная проблема. И когда в стране часто говорят о том, что вот, дети – это наше будущее. И вот даже мы только обозначили эту тему в прошлом часе.
1: У нас уже
2: шквал
1: был,
2: сообщений,
1: да.
2: Где такой негатив к детям. Это то же самое, когда люди говорят,
1: это не
2: вот
1: негатив
2: в салоне
1: детям.
2: Самолета плачут дети, все недовольны. Ну, у вас что, у самих детей не было, и вы не понимаете, что действительно, ну, нужно как-то этот вопрос решать.
1: Я
2: и
1: знаю,
2: без негатива к детям из серии «Уберу детское кресло и буду возить нормальных людей». Вот нам пришло сообщение. А дети что, не люди? Ну, в общем, я негодую, честно
1: Ты
2: говоря.
1: Ты негодуешь? Я знаю, как решить эту проблему. Но я расскажу об этом чуть позже. Друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Плюс 7 909 955 103.0.
0: Реклама на радио Шансон.
3: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: уникальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Так, а какой у нас вопрос-то, Артем? Что мы обсуждаем? Потому
3: мы
2: что...
3: обсуждаем, нужно ли или не нужно отменять наценки на детские тарифы. Нужно ли отменять доплату за поездки,
2: ну, то есть,
3: с детьми в такси?
2: Детский тариф хотят отменить?
3: Нет.
2: Как нет? Вот новость, смотри, сайт лента.ру.
3: Так.
2: В России захотели отменить детский тариф.
3: Ну, заходит уже другая новость какая-то.
2: Да, то же самое.
3: Нет.
2: Разговор все тот же.
3: Нет, разговор отменить доплату – это раз, а отменить детский тариф – это два. А что значит отменить детский тариф? То есть тогда больше с детьми никто уже никогда никуда в такси не поедет?
2: Почему?
3: Потому что штраф за отсутствие детского кресла.
2: Детское кресло должно быть у каждого таксиста. В этой же новости, которые где ссылаются на министра транспорта Андрея Никитина, говорят, что... так, где это? Сегодня все водители, задействованные в сервисе пассажирских перевозок, да, обязаны иметь в машине детское кресло.
3: Ну, не обязаны.
2: При
3: у нас
2: этом
3: это добровольно.
2: Министр транспорта уверен, что родители не должны переплачивать за своих детей.
3: Министр транспорта, я тебе сейчас 100% даю, ни разу не ездил в такси. У него есть собственный автомобиль.
2: Но он же не всегда был министром, Артем. Давай вот не будем так голословно говорить, что он ни разу не ездил в такси. Но вдруг если... он нас слушает, сейчас приедет,
3: да,
2: зайдет в студию,
3: хорошо,
2: скажет, Демин, ты че?
3: Да,
2: что ты несешь?
3: Пусть сядет и расскажет мне, Демин, ты че?
2: Нет, просто...
3: А мы выйдем с ним на улицу, тормознем любое такси, и там не будет детского кресла.
2: Деле, тут...
3: Это значит, что водитель не обязан иметь в салоне детское кресло. Это делается опционально, если водитель хочет больше зарабатывать.
2: Вот,
3: он приобретает себе детское кресло, и тогда, соответственно, он возит по повышенному тарифу.
2: Вот эти
3: детей.
2: Все разговоры,
3: да,
2: многие мужчины, которые сейчас работают в такси, пишут нам, почему я должен за свой счет покупать кресло, а почему люди, которые открывают магазин, за свой счет покупают кассовый аппарат. Это все как бы необходимые вещи, это часть... Вы же должны менять масло, тоже вы его за свой счет покупаете.
3: Нет.
2: Наличие детского кресла в машине... Во-первых, кресло не стоит каких-то космических денег.
3: Я тебе объясню. Есть люди, которые таксуют на своих автомобилях.
2: Ну?
3: А есть люди, которые берут автомобиль в прокате, ну, в смысле, в аренду в парке. Если это парковый автомобиль, да, возможно, парк может себе позволить в каждую тачку купить по детскому креслу. Ну и опять же, тогда как бы не все водители захотят брать детский тариф.
2: Хорошо, ты на стороне водителей, потому что ты сам работал в такси, ты знаешь эту кухню изнутри.
3: Я
2: вот
3: знаю эту кухню.
2: Пишет простая женщина,
3: да,
2: Татьяна. Доброе утро, дорогие ведущие. Мне часто приходится заказывать такси, так как отправляю маму в преклонном возрасте с ребенком на всякие секции и на занятия. Транспортная доступность общественного транспорта очень плохая. Цены на такси могут доходить до 1000 рублей, хотя ясно, что кружки где-то недалеко от дома, особенно в плохую погоду. И даже если ты выходишь со своим бустером, если заказывать обычное такси, водитель может просто взять и уехать. И это абсолютно мне непонятно и возмутительно, пишет Татьяна.
3: Когда со своим бустером люди, да, здесь
2: таксисту,
3: я не вижу проблем.
2: Если он видит, что он просто берет и уезжает, это вообще что
3: это,
2: за,
3: да, это
2: отношение
3: нехорошо
2: к людям?
3: Это неправильно. Это неправильно.
2: Вы не помните, что вы были ребенком, а ваша мама тоже, ей нужна была помощь?
3: А давай еще одно женское мнение послушаем. Женское мнение женщины, работающей в такси, которую зовут Адиля. Марина, скажу вам, как водитель такси. Иногда эти молодые мамочки так ведут себя с детьми в такси, что убивают все желание катать их с малышами. Агрегатор Яндекс никак не участвует в покупке детского кресла. И если отменят вот эти надбавки, то просто все уберут детское кресло из своего автомобиля. И вообще этот тариф можно будет считать похеренным. Я знаю, как решить эту проблему. И я знаю, кто за это должен платить. За это должны платить не мамочки, за это должны платить не, естественно, таксисты, за это должен платить агрегатор.
0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-2019. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Паращенкова Елена Валерьевна. ОГРН 304-631-616-2072.
5: 25 октября. УДО. Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет.
6: Хотите купить автомобиль «Джетур» максимально выгодно? Джетур с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили в наличии. Комфортный платеж. Любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-49. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Укротитель тигров, Карлос Брешане, Морские львы.
8: С 12 сентября в Самарском цирке.
7: 0+.
9: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
10: Агентство недвижимости Иванова и Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
11: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
12: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 2D-шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.
1: А продолжения не будет. И мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды.

спадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед. Пусть все закончится в начале с улыбкой мира.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, я считаю, что ни в коем случае нельзя отменять вот эту доплату за детский тариф. В противном случае мы просто потеряем этот детский тариф как таковой. Водители выложат детские сиденья из своих багажников и не будут их возить. И вы тогда, милые женщины, в частности вы, Марина, которая на стороне женщин, я так понимаю, в данной ситуации, вы просто никогда не сможете вызвать такси по детскому тарифу, потому что, ну, не будет в ближайших машин детского кресла. А я предложил, что за это должен платить агрегатор, потому что никого, ни для кого не секрет, что таксисты от каждого заказа отдают до 30% агрегатору. В данном случае у нас основной агрегатор это является Яндекс. Так вот, за это должен платить Яндекс. То есть, если вот убирают надбавку, пожалуйста, Яндекс, пусть этот заказ будет без комиссии Яндекса. Понимаешь? Вот если он будет без комиссии, тогда еще водители как бы могут согласиться на то, чтобы, пожалуйста, вы отменяете доплату за тариф, но тогда он без комиссии. Вот и все. Вот я считаю, только так мы можем решить этот вопрос. А если просто отменят доплату, то мы останемся без детского тарифа как такового.
2: Пишет нам Виталий. Доброе утро. Я работаю в такси. Если уберут доплату за детское кресло, то действительно никто не будет возить с собой это кресло. А вот если доплату уберут и Яндекс сделает, как в тарифе, помощь взрослым, просто не будет брать свою комиссию, а это, между прочим, 20%, тогда все будут довольны. Это как раз то, о чем ты и говоришь.
1: Да, здесь у кого-то 20%. В Москве некоторые и до 30% доходят. А может быть, и в некоторых ситуациях и даже больше, чем 30%. Поэтому, конечно, я считаю, что если мы хотим сохранить тариф, то, пожалуйста, как бы подумайте, прежде чем, уважаемые министры транспорта, подумайте, прежде чем как бы вносить такие поправки и такие предложения. Опять же, вот мы говорили о том, что есть социальное такси. Такси, которое действительно приезжает на вызовы к людям, которые, ну, являются с ограниченными
2: сколько
1: возможностями.
2: Сколько нужно ждать, да, это социальное такси, ты знаешь?
1: Я понятия не имею, Марин, ну, я не знаю.
2: Ну, есть еще вот, например, такси межгород, когда ты в Подмосковье где-то вызываешь, но это надо делать не так, что тебе надо срочно уехать, и ты поедешь, а это надо делать сильно загодя.
1: Как бы
2: говорить.
1: Да, если вот в Министерстве транспорта хотят помочь женщинам, чтобы женщины действительно платили немного, ну, тогда это должно быть отдельное детское такси, такое же, как социальное такси, только детское такси.
2: То есть нужен какой-то отдельный агрегатор, который будет заниматься детскими перевозками?
1: Ну, по всей видимости, да. И просто я тогда...
2: Но
1: ну,
2: тут
1: я...
2: вопрос, а во всех городах это актуально, например?
1: Что актуально?
2: Чтобы,
1: детское кресло?
2: Да, чтобы было детское вообще такси. То есть где-то, наверное, большой спрос, а где-то нет. И это тоже будет странно. Допустим,
1: мне кажется, во всех городах
2: в одну часть города такси уедет
1: детское,
2: да?
1: Рождается.
2: То есть я имею в виду тут довольно... Я не про то, что, допустим, одно дело таксист сейчас, да? Он в один конец города уехал. Например, я живу в замкадном районе, я знаю, что меня тоже таксисты не любят, таких как я, клиентов, которые вечером вызывают такси, потому что они потом оттуда не уедут, а все заказы в Москве, в основном в центре,
1: ну да?
2: Да? И я тоже вижу прям негатив от таксиста, что типа, ой, куда мы едем, вот это что за замкадье, вот я думаю, ну я что, виновата, что ли? Ну, то есть, и у них какие-то недовольства, на мой счет. Ну возьми, так у них же там есть опция, типа, по пути домой, там, чтобы он находился около себя.
1: Тогда еще выше вырастает комиссия агрегатора.
2: Ну я просто агрегатора. К тому, что я во-первых, ну, всегда такси до моего дома, если ехать из центра Москвы, примерно там 1500, 1600, иногда 2000. И они еще сидят недовольны,
1: знаешь,
2: что они меня
1: они
2: далеко
1: недовольны?
2: Везут.
1: Они не знают, куда они тебя повезут. Проблема
2: в смысле,
1: вот...
2: они что, не видят конечный
1: не
2: адрес?
1: Не видят конечный адрес, Марина. В этом-то проблема.
2: А,
1: я тоже говорю,
2: так?
1: Яндекс должен обязательно всем, без исключения, а не только избранным таксистам, которые пашут там по 20 часов в сутки.
2: Но почему
1: Яндекс
2: тогда иногда
1: всем...
2: такси тебе отменяется? То есть он типа едет-едет, а потом...
1: Он, да, видит. Что,
2: отказался ехать.
1: Да, когда ты принимаешь заказ, уже появляется конечная точка маршрута. Вот, а когда тебе просто приходит заказ, ты не видишь, куда ты едешь, ты едешь там совершенно.
2: Понятно.
1: Вот,
2: ну,
1: поэтому...
2: давай вернемся к детской теме.
1: Мы
2: Павел,
1: не вернемся, не успеем вернуться к детской теме, потому что сейчас уже тянет свою недетскую ручку Дмитрий Малыгин, наш автомобильный автоэксперт. Давайте послушаем Диму. Возможно, он прольет свет на вот эту историю с детским тарифом.
2: Но это не точно.
1: Не точно.
3: На правах рекламы.
4: Автомобильные новости.
5: Всем привет!
4: Я, Дмитрий Малыгин, и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Зима с каждым днем подбирается все ближе. А невероятно надежные технологии крепления шипов у шин Йокохама я рассказал вам в предыдущем выпуске. И надеюсь, что помог справиться со страхами, из-за которых многие отказываются от покупки шипованных шин. Теперь же я чувствую необходимость уважить адептов секты, любителей нешипованных фрикционных шин, которые в простонародье называют липучками, хотя сам по себе термин не очень профессиональный. На самом деле инженеры из компании Йокохама давно закрыли вопрос выбора между шипами и нешипами, создав технологически совершенное семейство IceGuard специально для суровых северных широт. На какую бы модель вы ни обратили внимание, она отработает зимы, сохранив ваш автомобиль и нервы. Вершина этой линейки – флагманская нешипованная модель IceGuard IG70. Один из главных секретов ее феноменальной цепкости звучит неожиданно кулинарно. В состав резиновой смеси этой шины входит натуральное апельсиновое масло. Нет, это не очередной рекламный трюк, как может показаться, и не тщетная попытка ароматизировать зимний воздух в перегруженных пробками городах. Масло из апельсиновой цедры работает на молекулярном уровне как идеальный природный пластификатор. На сильном морозе резина с простенькими составами неизбежно дубеет, превращаясь в жесткую и скользкую пластмассу, даже если таковой и не выглядит. Апельсиновое масло в шинах Йокохама сохраняет протектор эластичным и мягким, даже в экстремальный минус. А следовательно, управляемость и торможение автомобиля сохраняется вне зоны опасности. В сочетании с идеально спроектированным рисунком протектора IG70 молниеносно побеждает водяную пленку на поверхности льда, из-за которой водители обычно и теряют контроль над своим автомобилем. В итоге шина демонстрирует то самое народное прилипание к скользкому покрытию, обеспечивая стабильность при маневрировании и торможении. И кто бы мог подумать, что секрет зимней безопасности и комфорта может скрываться в банальных апельсиновых корочках.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru 12+.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон 2026». Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно! Откровенно о сокровенном.
13: Итак, что же мы сегодня обсуждаем, дорогие друзья? Мы обсуждаем сегодня предложение Минтранса, которое хочет, предлагает, во всяком случае, отменить доплату за поездки с детьми в такси. Я считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. Марина на стороне мамочек молодых и говорит, что, конечно, нужно отменять, это несправедливо, что мамочки с детьми платят больше в этом тарифе в детском такси. Что думаете по этому поводу вы, уважаемые товарищи таксисты и уважаемые молодые мамочки? Пишите плюс 7-909-955-103-0. Очень много сообщений.
14: Давайте начнем с мамочек. Ангелина нам пишет. Доброе утро. Ох уж это такси. Сколько раз меня подводило, и я с ребенком опаздывала к врачу. Поэтому я лучше оплачу кредит и буду ездить на своей машине или вообще на каршеринге. Один раз таксист хотел меня высадить, когда я попросила аккуратнее ехать, так как я была на последнем месяце беременности. На самом деле, понятно, что таксисты бывают разные. Но я сама сталкивалась с такими моментами, когда они ведут себя очень по-хамски. Неуважительное отношение все равно есть. А если еще женщина с ребенком, ребенок плачет. Понятно, что водителя такси это может бесить. Но извините меня, у вас такая работа, вы работаете с людьми. Да. А люди все могут... Ну, то есть, получается, вы взрослому мужику пьяному не факт, что что-то скажете. А если женщина, у нее плачет ребенок, вот сколько нам мужчин сейчас написало, ой, испачкает ребенок машину. И что? Ну, то есть, как бы, а другие вам не испачкают машину, кто с улицы заходит. Ну, если вы хотите, чтобы ваша машина была чистая, не возите
13: просто
14: там людей.
13: Дети пинают сиденья впереди стоящие, Марина. У них ножки коротенькие, они до пола не достают.
14: Знаешь, есть такая штучка, ее можно на сиденье посетить.
13: Ну,
14: как
13: у кого-то
14: типа,
13: есть такая
14: красивый.
13: Штучка пакета, а кто-то ездит без пакета.
14: Ну, просто получается, что все эти разговоры о том, как здорово иметь много детей, значит, тогда как здорово еще и не ездить на такси, а просто, чтобы у тебя обязательно была своя машина,
13: желательно
14: личный минивэн. Водитель.
13: Да, и минивэн. Я работаю в такси 28 лет, пишет нам Елена. Представляешь, какой огромный стаж в такси.
14: Ого.
13: Раньше мы никогда не возили никаких детских кресел. Сейчас, если каждый водитель будет возить детское кресло, то действительно невозможно будет возить людей с багажом. Тогда пусть делают оплату за багаж и указывают о том, что у пассажира действительно багаж, делают изменения в какую-то сторону, потому что будет очень много отмененных заказов. Нам больше нравится такси, которое по Российской Федерации более лояльно, чем Яндекс. И просто все водители будут уходить. Если не будет никаких доплат, смысла нет работать по детскому тарифу и возить кресло. Ты не можешь выполнять заказы, которые гораздо дороже с багажом идут. Вот. Это мнение от Елены.
14: Вот про социальное такси нам кто-то писал. Пишет нам Ирина. Доброе утро, дорогие ведущие. Я знаю о социальном такси не понаслышке. Его нужно заказывать заранее. И не факт, что вы дозвонитесь. А если повезет, и вам не придется просидеть ни один час у телефона, дозвонившись, вам могут сказать, что свободных такси на вашу дату уже нет. И часто бывает, что человек, не получив добро на свой заказ социального такси, переносит визит к врачу с одного числа на другое. А потом ему звонят в день прежней нужной даты, говорят, что вот такси есть, а человек уже перенес запись к врачу. Так что это социальное такси тоже не работает.
13: Надо улучшать
14: идеально.
13: Работу социального такси. Я не против, пожалуйста. Конечно, давайте просто будем дотации определенные на социальное такси. И тогда, если хотите отменять детский тариф, давайте делать отдельное детское такси. Кто же
14: против? Обалдеть, смотри, от Алексея история.
13: Ну-ка.
14: Добрый день, радио Шансон. Еду, слушаю вас, да. Мою супругу с двумя детьми таксист забрал в Звенигороде. Проехав буквально километра 3-4, он повернулся на мою младшую дочь, которой 11 лет, и спросила, а у тебя какой возраст? А она у меня такая крепенькая, высокая, она сказала 11, он высадил на остановке, а они вообще-то опаздывали на поезд в Нижний Новгород. Это справедливо, я связался с этим таксистом, говорю, ты что творишь, не имею права. Он сказал, друг, ну, в общем, пришлось вызвать такси, чтобы быстро все это получилось. Ну, то есть реально высадили, потому что без кресла можно с 12 лет возить. Но по факту есть реально уже такие взрослые дети в 11 лет, что они уже не влезают ни в бустер, никуда. Это реально бред вот это
13: а
14: вот.
13: А там, да, кстати, там сейчас, по-моему, не по возрасту ограничения,
14: ну, видишь,
13: а по весу.
14: А таксист сказал, если, 11 лет высаживаю, понимаешь? И у людей могла вообще сорваться вся поездка.
13: Да,
14: ну, что
13: а таксист
14: это
13: мог попасть на штраф в не одну сотню
14: ну,
13: тысяч рублей.
14: Ну как он попал бы на штраф, если сейчас уже не в возрасте дело, а именно в росте ребенка, в его размерах? То есть есть
13: ну, там же написано до 12 лет, по-моему, да?
14: Ну сейчас уже поменялись правила.
13: Я просто сейчас
14: есть изменения, что если ребенок...
13: Я уже давно не работаю в такси, ребята, извините. Извините, уже не помню этих нюансов. Так, доброе утро, хорошего дня, пишет вам таксист Олег из Краснодарского края. Я работаю в такси. И если отменят детский тариф, то, бедные мамочки, вы просто будете ходить пешком. С детским креслом и так очень мало машин, поэтому ни в коем случае доплаты нельзя отменять. Вот.
14: Наташа нам пишет, радио Шансон, здравствуйте.
13: Секунд.
14: Мне однажды водитель сказал, докинь пару соток за пробку. Я докинула, страшно было отказать. Вот козел, дополняет Наташа. Ну реально, не с такими лицами, ты понимаешь, что я сейчас тебе все отдам, только довези меня, пожалуйста.
13: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе мы продолжим эту тему, потому что очень много сообщений, горячий отклик, это очень здорово. Давайте поговорим. А пока песня.

0: Реклама. Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам, передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
1: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Я Коля, и я купил диски в шинснаб.рф.
5: ООО «Шинрус», Украина, 126-32-32-729, город Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: А вопросы в долг я займу.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 9 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сенатор Айрат Гибадинов призвал осознать экономическую выгоду для страны от ограничения продажи вейпов. Запрет позволит существенно снизить будущую нагрузку на систему здравоохранения. По мнению парламентария, ограничительные меры должны касаться не только подростков, но и взрослых потребителей, так как электронные сигареты наносят организму больше ущерб, чем традиционные табачные изделия и алкоголь. Гибадинов подчеркнул, что при формировании государственной политики приоритетом должно оставаться здоровье нации, а не акцизные и налоговые поступления. В Госдуме рассмотрят новый порядок выплаты больничных мигрантам. Согласно проекту, иностранцы смогут получать пособия по временной нетрудоспособности только через 6 месяцев после уплаты страховых взносов, сообщила депутат Светлана Бессараб. По ее словам, это делается, чтобы сумма взносов, внесенных за иностранного специалиста, была эквивалентна возможной выплате. Сейчас бывает, что человек только устроился и уже получает пособие или часть за счет средств России. Ускорить темпы прививочной кампании против гриппа призвал академик Геннадий Онищенко. По его словам, скоро начнется массовый период ОРВИ. Резкое похолодание приведет к росту заболеваемости, проведение вакцинации будет затруднено. По данным Роспотребнадзора, к середине октября прививки от гриппа сделали более 19 миллионов человек. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе достаточно.

0: Игорь Иванович, у вас новые очки?
1: Да, Людочка, доктор прописал.
0: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
1: Кого их, Людочка?
0: Утреннее шоу в формате 2D.
2: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу. Юсуповская больница «Боль в суставе» не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: 9:06 столица, с вами утреннее шоу в формате 2D, и мы очень жарко сегодня обсуждаем тему отмены доплаты за поездки с детьми в такси. Именно это предлагают сделать в Министерстве транспорта и готовят, кстати, соответствующие изменения. Многие таксисты, как мне кажется, просто уберут из своих багажников бустеры и детские кресла, и мы столкнемся с большим дефицитом автомобилей и такси с детским тарифом. Вот к чему мы можем прийти. Но Марина со мной не согласна. Она считает, что, конечно, нужно отменять доплаты, потому что это несправедливо, что мамы с маленькими детьми...

0: Я не говорю больше про дооплаты. Я к тому, что...
1: Ты говорила, что
0: я говорю
1: дорого
0: про странное отношение водителей к женщинам с детьми.
1: Ну, какое оно странное?
0: Ну, как будто бы люди сами никогда не были детьми, как будто у них у самих не было детей.
1: Но у нас в детстве не было такси, Марина, а сейчас современные мамочки,
0: жизнь
1: они
0: поменялась.
1: Без такси, да, они выходят из дома, потому что надо возить детей в кружки. Мы вот в свои кружки пешком ходили, и поэтому все кружки были рядом с домом,
0: ну, вот,
1: как правило.
0: Мы тут обсуждали по поводу того, что есть специальные сервисы, где только детское такси. Uh-huh. И вот Татьяна нам пишет, есть как минимум два сервиса именно детских такси, но цены там еще выше. Например, московская компания предложила за 3 километра пути 2000 рублей, а питерская за то же расстояние 850 рублей. Но за эти деньги они могут отвезти ребенка одного. То есть, получается, если я на работе, а мама приболела, например, у меня просто нет выбора, и каждый день это очень, не очень бюджетно. Но проще тогда реально личного водителя уже нанимать ребенку, чем вызывать,
1: ну,
0: такое,
1: да,
0: такси.
1: Ну да, если каждый день... Ну, опять же, личный водитель тоже сейчас...
0: Ну, не личный водитель, стоит. А вот, знаешь, есть же женщины, у которых есть права, которые уже на пенсии, они же часто вот, ну, где-то в районе подрабатывают, типа как вот возят детей, автоняни, или как это называется?
1: Так, Дмитрий пишет, у нас у многих детское кресло стоит спереди, и они его в багажник не убирают. А у многих на переднем кресле лежат личные вещи водителя. Как правило, культурные пассажиры всегда ездят сзади. Надо выпускать машины такси с передним детским креслом, и багажник останется для чемоданов. То есть встроенное уже, да, переднее детское кресло. А если 3 человека захотят поехать в автомобиле, то все, уже нет. Другую, вторую машину вызываете.
0: Александр Анатольевич, таксист, на связи из Москвы. Доброе утро, любимое радио и самые позитивные ведущие. Я с утра вышел на смену, включил радио и обалдел, какая классная тема. Значит так, по поводу отмены тарифа детский. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что тогда таксисты будут вылетать на огромные штрафы, которые 300 тысяч рублей за перевозку детей без кресла. Сейчас от 7 лет ребенку разрешено сзади сидеть в кресле, а если на переднем, то с 12 лет без кресла. Был у меня такой случай, вызывают у меня заказ, маленький ребенок, правда, ночью я подъезжаю, у них кресла нет, обычный заказ эконом. И мне пришлось им в поездке отказать. На меня в итоге они написали жалобу в Яндекс. Эту жалобу Яндекс принял. Меня наказали, и все мои оговорки, что было отказано, потому что не было детского кресла, не пошли мне на пользу. И был другой случай, что я не имею права отказывать пассажирам в перевозке с детьми, если они со своим бустером либо кресло. Вот и все, пишет нам Александр.
1: Но они же вышли без кресла.
0: Они были без кресла. Ну, а, видимо, написали. Написать-то можно все, что угодно. Как
1: написать можно все, что угодно, да. И Яндекс всегда будет на стороне тех,
0: клиент,
1: кто...
0: Всех,
1: кто платит, конечно. Дорогие друзья, продолжим эту тему. Пишите плюс 7 909 955 103 0.
2: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Минивэн «Джак РФ-8» для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, детский тариф отменять или не отменять, точнее, нет, доплаты за детский тариф убирать или не убирать. Вот, что мы сегодня обсуждаем. Привет, 2D, пишет вам Константин. Детишки действительно пачкают автомобили, и кресла за свой счет приходится покупать. Но что более важно, это высокая ответственность водителя во время перевозки детей. Само ощущение, думаю, у каждого из вас это было. Смотришь на дорогу уже как-то внимательнее, руль держишь крепко. И еще в этот момент тебя чей-то ребятеныш отвлекает. Кстати, с неадекватов и алкоголиков тоже нужно брать с три короба дороже. То есть, вот. Ну, как бы да.
2: Владимир нам пишет хорошее сообщение. Доброе утро, дорогие ведущие. Если каждый на своей работе начнет просить добавки за каждый чих, получится каша. Назвал с таксистом, тогда если есть топливо, нажимай на педаль и вези по адресу, а не высаживай с детьми. Я думаю, пьяную компанию он бы не осмелился высадить. Вот как бы да. На самом деле, ключевой момент, всегда надо оставаться человеком. И просто представьте, что на вашем месте, когда вы высаживаете женщину с ребенком, это может быть ваша же любимая женщина, и ваш ребенок, или ваша мама. Ну, в общем, просто имейте в виду, что все в жизни бумерангом возвращается. А вот классная и веселая, ну как веселая, история сейчас тоже, наверное, с юмором Анна ее вспоминает. Но я представляю, что она пережила тогда. Доброе утро, самые замечательные ведущие. У меня был такой случай. Приезжала я из одного города в другой с двумя детьми. Вышла со старшей дочкой на заправке зайти в туалет. А младший в кресле спал. Водитель пошел заправлять машину. Я выхожу, а машины нет. Таксист уехал с моим маленьким ребенком, который спал. Я была на грани истерики, уже собиралась звонить в полицию. Он вернулся и объяснил так. Я забыл, что я с пассажирами. Жесть, Анна! Я представляю,
1: слушай, некоторые таксисты столько проводят времени за рулем, но прям реально...
2: Они в курсе, где они находятся.
1: Они иногда везут пассажира, и в какой-то момент им кажется, что они одни уже едут в машине. А то, что
2: сзади
1: человек...
2: Может, отдыхать
1: надо? Да, конечно, надо беречь себя, безусловно. Наталья... Тоже, которая знает кухню такси не понаслышке. Любимый ведущий, я уже много лет занимаюсь перевозом людей. Раньше периодически сталкивалась с поездкой в машине детей. Очень редко эти поездки были комфортными, потому что дети пачкали ногами, пачкали едой. Их иногда тошнило. Но если еще и коляска, которая еле влезает в багажник, короче, тушите свет. Считаю надбавку к цене правильной и обоснованной. Вот мнение. Женщина-таксиста, Марина.
2: Так, а интересное сообщение от Артема. Он нам пишет: здравствуйте, а почему нельзя рассмотреть вариант английского такси? Субсидировать весь российский таксопарк и выпустить свое такси, например, на базе «Волги».
1: Ну, видимо, для этого нужны деньги, и с ними никто не хочет расставаться, потому что...
2: Ну и не факт, что таксисты захотят ездить на «Волге».
1: Почему не захотят ездить на «Волге»? Сейчас «Волгу» ты видела?
2: Не знаю, кстати.
1: Ты современную «Волгу» видела, которая К-50, например?
2: Ну, она сколько стоит?
1: Она стоит, как
2: разве
1: и...
2: она будет в
1: «Джили Атлас Про». Она с него и срисована, точнее, там одни с «Манджаро», другие с «Атлас Про», третий с еще одного седана.
2: Вот тебе и знаменитый Горьковский автозавод.
1: Да, Горьковский автозавод уже сейчас не настолько
2: Павел нам
1: Горьковский.
2: Пишет, наконец-то до этого дошли. Меня это просто бесит. Платишь двойной тариф, так еще и не дождешься его. И неважно, кто должен за него платить. Самое главное, пусть это отменят. Рожайте, говорят, больше детей, а куда ни сунься, везде нужно заплатить за ребенка. Такси, секции, отдых, проезд. Слушайте, ну и скидки тоже есть и в поездах, и, ну, то есть... Конечно, есть у нас в стране плюсы для тех, у кого есть дети. Там и бесплатная парковка для многодетных. Uh-huh. Но просто действительно, если у тебя нет своей машины, или даже вот в семье, где трое детей, в обычную машину, то есть если ты поставишь сзади три детских кресла,
1: они не могут не
2: они там не поместятся, да. И мама там сидит, как она им будет что-то там передавать,
1: там бустер,
2: покушать
1: бустеры
2: или еще
1: могут
2: что-то.
1: Как-то помочь.
2: Да, в общем, на самом деле машина-то тоже не приспособлена. Обычная среднестатистическая машина не приспособлена даже на два детских кресла.
1: Дорогие
2: там
1: друзья,
2: бабушку или маму зажмет посередине.
1: Вернемся к этой теме уже совсем скоро. Пишите, что вы думаете.
3: Реклама. Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
7: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Демин Дымова. Утро в формате 2D. 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стикси я под полубокс, и девчонкам нравился.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: А нам же еще сегодня нужно будет билеты на концерт Алексея Петрухина разыграть.
3: Да ты что?
2: Когда мы это сделаем? Так много сообщений про такси. Ну, главное, не забыть.
3: В следующем часе обязательно разыграем.
2: А пока веселые и не очень истории про то, как вы с детьми заказывали такси, и как вы, дорогие таксисты, возите мам с детьми, и почему вам это не очень нравится. Алена пишет. Привет, Шансончик. Мы как-то вызывали такси в аэропорт. Для ребенка бустер взяли с собой, так как собирались на отдыхе и тоже арендовать автомобиль. Но здесь история будет не про бустер. Во время поездки мы стали замечать, что водитель засыпает. Муж сделал ему замечание, на что водитель предложил мужу самому сесть за руль, а он пока подремлет. Так в аэропорт нас вез муж, но заплатить пришлось спящему водителю.
3: Слушай, если это, это байка, да, то это смешная байка. А если это не байка, а реальная история, то это страшная история.
2: Например, почему я не люблю такси? Потому что я действительно на работу, ну и ты тоже едем рано. И водители в это время реально сонные.
3: Да.
2: Ну то есть это ужасно, потому что я начинаю с ними разговаривать, пытаться
3: тоже приободрить,
2: чтобы они не спали.
3: Да.
2: Но хуже, чем засыпающий водитель, нет ничего. И хуже, и страшнее.
3: Но когда разговариваешь, они не засыпают. Поэтому я всегда, когда еду ночью, например, в час, в два ночи, или позже, я всегда с таксистом разговариваю, потому что я не уверен, что он не заснет за рулем.
2: И это действительно ужасно, особенно где-то в Лефортовском тоннеле, на третьем транспортном кольце, на Московской кольцевой автодороге,
3: ну, там,
2: спящие
3: где нет светофоров,
2: водители,
3: да.
2: Прям ужасно.
3: Так, Михаил пишет, здравствуйте, я сам работаю водителем такси и как раз вожу детей и их родителей. У меня два кресла и бустер. Конечно, считаю, что доплата за детский тариф, она просто необходима. Мало кто знает, с чем сталкиваются водители во время поездки с детьми. Я люблю детей и каждый раз очень бережно к ним отношусь во время поездки. Так вот, дети, конечно, ведут себя непредсказуемо. Могут плакать, кричать на протяжении всей поездки. Ребенка может укачать, он может испачкать салон. Он может пинать водительское сиденье ногами. Он может есть в дороге, громко разговаривать. Все это отвлекает от дороги, но родители часто бывают неадекватны и реагируют очень агрессивно. И если, не дай бог, им что-то не понравится, как водитель, например, усадил ребенка, не так посмотрел. Ну и сам автомобиль не дешевый, но детям это не объяснишь, когда нажимаются кнопочки, пачкаются, затираются пороги и прочее. А по поводу надбавки мы говорим от 150 рублей за кресло и 80 рублей за бустер. Но разве это деньги? Именно за эту надбавку водитель терпит все тяготы и лишения в поездке. Ни в коем случае нельзя отменять надбавки, иначе возить будут детей некому. Михаил, таксист из Москвы. Вот видите, на самом деле, кстати, Москва, 150 рублей за детское кресло. То есть водитель получает за это 150 рублей. Но пассажир, который вызывает машину с детским тарифом, он явно не на 150 рублей дороже платит. Он явно платит больше. Понимаешь,
2: ну да.
3: Чем 150 рублей.
2: Сергей пишет, вот эту тему вы сегодня затронули, очень важную. Я работаю в такси и знаю, что это такое. Детский тариф отменять нельзя. Доплату за кресло или бустер отменить нужно, но при условии снижения комиссии агрегатора.
3: Водители отмена полностью
2: от этого страдать
3: отмена.
2: Не должны. Все тарифы и доплаты назначаются агрегатором, а не водителями. А вообще тарифы на такси должны устанавливаться государством и региональными властями. Точно так же, как и тарифы на общественный транспорт.
3: Да, пожалуйста, Сергей. Сделайте детский тариф, но без комиссии агрегатора, и все будут довольны. Мамы будут довольны, потому что цена не выше, чем обычный там эконом, а водители будут довольны, потому что они знают, что за эту поездку они треть заработанных денег не дадут агрегатору. Но проблема в том, что агрегатор не хочет терять свои деньги, слишком любит деньги агрегатор. И поэтому мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся.
2: Нам тут присылают фотографию, Ольга Юрьевна. Так выглядело детское автокресло всего 70 лет назад, 50-е. Угу. И я не верю, так могло быть. Открою вот сообщение.
3: Ольга Юрьевна?
2: Да. Не может такого быть.
3: Но я думаю, что нет. Потому что нахождение человека
2: за
3: рамками автомобиля...
2: Это небезопасно.
3: Хотя, наверное, ради прикола где-то могло быть такое, безусловно. Так, что еще у нас есть сообщение? Доброе утро. Ах ты, не успеваем. Все сообщения очень большие, потому что все сообщения с историей, все сообщения с подробным повествованием. И сейчас просто не успеваем. Но сделаем небольшую паузу.
2: Пишите.
3: Да, сейчас буквально 3 минутки, и потом почитаем.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Очень мне понравилось сообщение от Надежды Устиновой. Давайте с него начнем, чтобы добавить в огонь масло. Да, воспитатели и нянечки детских садов почему молчат? У них мизерная зарплата и сплошные дети вокруг, которые орут, плачут, пачкают и даже дерутся. А таксисты несчастные продолжают плакать, как им тяжело возить на своих автомобилях детей, что они машинку испачкают. Ну, в этом что-то есть, Надежда, я с вами согласна.
2: Ну, понимаешь,
1: это действительно вот этот плач Ярославны на тему того, ой, дети, у них грязные ноги, ну, это смешно.
2: Ну, Марин, ну, ты понимаешь, что...
1: Ну, зачем ты работаешь в такси, раз тебя смущает? Ну и что?
2: Ты должен все это протирать, все это должен вытирать, и? Чтобы все было чисто.
1: А ты, не ты ли, Артем, недавно говорил, что некоторые водители в такси очень плохо пахнут?
2: Ну, бывает такое, конечно.
1: А дети их смущают, которые ногами могут испачкать сиденье, потому что у них коротенькие маленькие ножки.
2: Марин, мы сейчас уйдем в другую.
1: Нет, давай, а что такого? Нет, просто я не могу понять, это как-то несправедливо. Если мы обсуждаем все аспекты грязи, давайте про всю грязь говорить.
2: Ну, давайте, а что мы решим из этой
1: ситуации? Ну, мы в целом не решим. Просто я к тому, что мне не нравится настрой многих людей.
2: Есть самсой, например. Есть, которые плохо пахнут. Что ж тут теперь, понимаешь? Сколько людей, столько запахов. С детским тарифом все понятно. А вот как с тарифом с животными?
1: Еще одна тема.
2: У меня дочка, котенка двухмесячного, повезла на прививку. Повезла за пазухой. Не за пазухой, а как положено, в переноске. Хотя двухмесячному котенку было бы спокойнее и, конечно, все-таки за пазухой ехать. Нужного тарифа не было, пришлось заказать обычные. Отказались везти. На обратном пути вызвали нужный тариф. И что вы думаете, он чем-то отличался? Там были клетки или были решетки, может быть, подстилки. Нет, там не было ничего, обычное такси. За что я переплачиваю по 300 рублей? Я же не с овчаркой, а с маленьким котенком ехал.
1: Что, за котенка тоже надо платить? Можно таксисту не говорить, что у вас котенок?
2: Переноска, если есть в руке, значит,
1: уже надо платить больше.
2: А если за пазухой бы он сидел?
1: А давайте еще, знаете, да, введем плату. Чемодан везешь с собой, 1000 рублей. Как бы, ну вот...
2: Ты сейчас вот говоришь, некоторые, шутишь, некоторые, а люди в Яндексе вот... уже записывают за тобой, понимаешь?
1: Нет, я просто, а что такого-то? Давайте за все введем доплату. За котенка, за корзинку, за котомку, за маленькую собачонку, за
2: все. В самолете за это деньги берут и не стесняются. Понимаешь, есть ручная кладь, а есть багаж. Ты сейчас вот договоришься.
1: А что, нет, если люди два чемодана везут, ну действительно, там, а водителю
2: перевес.
1: Такси некуда деть детское кресло.
2: Смотри, если люди везут два чемодана, каждый по 23 килограмма, именно столько, по-моему, можно в самолете провозить, да, без наценки. Естественно, расход топлива больше.
1: Ну да.
2: Потому что, ужас. 50 килограммов у тебя лежит в багажнике.
1: Ну ладно, есть история про то,
2: считай, целый человек в багажнике
1: еще
2: лежит.
1: Люди в сфере перевозок транспортных. Юля пишет: доброе утро, мы с ребенком заказывали такси всегда детское. Как-то нужно было ехать, а с детским тарифом, ну, очень долго ждать не было ни одной машины. Решили заказать обычное такси. Водитель отказался везти нас, отменил заказ. Сказал: вызывайте тариф детский. Я сказала водителю: машин нет. Он подсказал, что можно взять из дома свой бустер. Угу. Просто мы перезаказали такси, взяли бустер и в итоге поехали на обычный такси,
2: да,
1: со своим бустером.
2: Так можно, да. Просто не все водители это любят, потому что после своего бустера ты еще и уже как бы совсем бесплатно вытираешь водительское сиденье.
1: А
2: после
1: что прям такси?
2: Ножек.
1: Бустер, там уже ножки ребенка достают до пола, они не пачкают.
2: Не всегда, Марин. Не всегда.
1: Артем, ты серьезно?
2: Мне понравилось сообщение от Галины. Галина гениальное сообщение прислала, которым можно вообще подводить финальную черту нашего сегодняшнего спора.
1: Не, мы еще будем говорить и дальше.
2: Но мы еще будем говорить, но Галина пишет: а почему возить детей на кружки можно только на такси? А разве общественный транспорт уже для этого совсем не подходит?
1: Слушайте, ну просто...
2: Подходит, Галина. Шикарно подходит.
1: Не везде доедешь на общественном транспорте, потому что будет там 3 пересадки, например.
2: А можно кружок найти в соседнем доме? Зачем вы, живущие за МКАДом, Марина Игоревна, возите свою дочь на Пятницкую улицу?
1: Я свою дочь вожу
2: в центр практически к Кремлю.
1: Я такси пользуюсь редко, я в основном на своей машине. И я понимаю, что, дорогие молодые девушки, если вы планируете заводить семью и детей, обязательно получите водительское удостоверение, потому что вы посмотрите, что творится, какое у большинства отношение к детям. Испачкает детское кресло.
2: В следующем часе продолжим.
3: Реклама на радио «Шансон». Есть в осени особое очарование –
0: Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
4: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
3: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
9: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
10: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
11: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
13: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, четверг на календаре, 15 октября. Давайте посмотрим, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь обычными для себя делами. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Тюна».
2: Тельцы, разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы... можете решить одно из старых дел или даже несколько из них. Все будет получаться с легкостью. А для настроения послушайте песню вашего любимого Артема Демина. Песня называется «Ветер».
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести свои проекты до успешного завершения. Ну а в помощь вам будет песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить вашу семью, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня в этот четверг — «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с наиболее важными вопросами. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Утро начните с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели что-то новенькое в свою жизнь добавить. Пусть это будет именно спорт. А ваша песня сегодня — Чубчик Кучерявый, Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его много. И им даже можно поделиться с окружающими. Они это оценят. Будьте добрее, настроение ловите в песне «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их уже сегодня. А ваша песня в этот четверг — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Детям нужно прежде всего ваше внимание. Слушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, она вам еще пригодится. А ваша песня в этот день — «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, слушайте легкую музыку, любуйтесь природой, и пусть эта осень вас столько радует. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, а вы обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для того, чтобы продвигать сегодня свои планы и дела. А вы на пути к исполнению заветной мечты, а музыкальный совет найдите сегодня в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого музыкального четверга. Ну и, дорогие друзья, уже меньше месяца остается до самого главного музыкального события этой осени. Танцевальная всенародная площадка «Эх, разгуляй» ждет вас 14 ноября в Москве на Лайф-арене, а 19 ноября в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале. Где купить билеты можно, Марина?
2: Билеты на сайте radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 5 ноября в «Максимилианс» города Самары. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ИП Хуснутдинова, Динара, документы 24-08-002-15-043, 18+.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современности. Вызову. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: 25 октября. УДО. Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет.
5: Я Миша, и я покупаю шины в шинснаб.рф. ООО «Шинрос», ОГРН 120-630-2-38-729, город Самара.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Пусть твой

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 10 утра в Москве, в студии Евгения Неркушева. Здравствуйте. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом примут в России до конца года. В этом уверен замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. В июле проект поправок одобрило правительство. Согласно документу, туроператор будет отвечать за предоставление неполной или недостоверной информации о туре и условиях путешествия, а также за несоответствие услуг согласованным условиям. Турагент, в свою очередь, будет нести ответственность за несвоевременное или неполное перечисление туроператора денежных средств, полученных от туриста, а также за несогласование с туроператором условий путешествия по запросу клиента. Обязательные тесты на знание ПДД для курьеров ввели в Москве. Курьерские сервисы с сегодняшнего дня не смогут допускать к доставке сотрудников, не прошедших проверку. Доставщики должны ответить на вопросы по скоростному режиму, передвижению на велосипедах и электросамокатах, обязательном спешивании на пешеходных переходах. Кроме того, курьер должен разбираться в требованиях к внешнему виду, сумке и транспорту, а также знать правила доставки и сервисной этики. Чтобы сдать тест, нужно верно ответить не менее чем на 80% вопросов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что в Москве работают около 135 тысяч курьеров. Подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ в большинстве регионов России стартует с 1 декабря. При этом в Москве регистрация доступна с октября на портале mos.ru, сообщила пресс-служба Рособорнадзора. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявлений на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка». Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Плечевые, коленные, тазобедренные.
0: Возвращаем
1: свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Сделаем мы сегодня экспресс-чечеточку. Сделаем же ведь?
1: Делаем, надо билеты же разыграть на концерт Алексея Петрухина. Кстати, нам вчера написал наш слушатель, который выиграл концерты, билеты на концерт Сергея
0: Кого?
1: Куренкова.
0: Так.
1: И что? Говорит, я не могу пойти, можете кому-то эти билеты разыграть?
0: Можем.
1: Ну вот надо подумать, как мы это сделаем. Может быть, тот, кто 15-м пришлет, почему именно он должен пойти на этот концерт и отдадим?
0: Нет.
1: Или это слишком просто?
0: Давай тогда сделаем главный герой для Сергея Куренкова, а чечеточку для Алексея.
1: Ну ладно, это мы сейчас решим, а пока мы продолжаем читать ваши сообщения, потому что их очень много, обсуждаем мы детский тариф такси. И
0: Вячеслав тебе пишет хорошее сообщение, прям лично тебе адресовано. Уважаемая Марина, все познается в сравнении и с опытом. Попробуйте сами. Просто повозите в такси 2 дня детский тариф. А потом расскажите нам по радио, кто прав и при чем здесь любовь к детям. Вот лично у меня 7 внучек и 1 внук. Но как бы человек не готов отказываться. Но самое забавное не это. Самое забавное, что сейчас... прислал сообщение. Подожди, кто же прислал нам сообщение?
1: Ну, ты пока ищи, я почитаю сообщение от
0: давай,
1: Марины.
0: Давай,
1: здравствуйте,
0: давай,
1: дорогие
0: давай.
1: Ведущие. Хорошая и нужная тема. Я согласна с Мариной. Дети такие же пассажиры. Почему нужно за них переплачивать? А вот про чемоданы, Марина, я хочу вам сказать. Не знаю, как и где, а у нас в Барнауле, когда ты заказываешь такси и указываешь, что у тебя багаж, то цена автоматически становится выше. Так что за чемодан, корзину и картонку мы уже...

0: платим.
1: Так, я из Владимира города было сообщение, я почему-то его потерял, так, а но я писали? Помню, что там было написано. То есть там абсолютно одинаковая цена была, эконом и детский тариф, абсолютно одинаковые. То есть если уже надбавки отменяются, то начали с города Владимира.
0: А, вот оно, Дмитрий, да, работает в Яндекс.Такси, ну, видимо, да. За детское кресло 40 рублей доплата, за эти деньги мало кто катает, потому что, во-первых, нужно брать ответственность за чужого ребенка, это никому не нужно, не дай бог,
1: дорожно-транспортное происшествие. Да. Николай нам написал, да, что во Владимире детский тариф по цене эконома действительно 475 рублей. Прислал скриншот своего телефона из приложения Яндекс.Такси.
0: А так. Евгений пишет, что за багаж в Барнауле берут 20 рублей. Ну что такое? Не такие уж большие деньги, пишет нам Евгений. Марина, расскажите, 20 рублей вы платили за багаж или дороже? Так, сообщение. Константин пишет. Конечно, дети создают определенное неудобство для таксистов. А вы представьте, если зубной врач не будет лечить пациентов после 50, так как у них присутствует уже запах гниленький изо рта, пишет нам Константин. Ну, по поводу того, что дети неудобно. Ну, то есть, это вообще запретные темы. Дети, животные и пожилые люди, это все всегда вызывает массу ссор, скандалов и конфликтов, потому что каждый понимает, что это те слои населения, которые нужно защищать.
1: Обсуждаем мы сегодня тему, стоит ли отменять надбавки в детском тарифе, потому что Минтранс сообщает, что готовит соответствующие изменения, и доплата за поездки с детьми в такси может быть отменена. Что вы думаете по этому поводу? Пишите плюс 7-909-955-1030.
2: На радио «Шансон» реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
6: Так, без стука.
7: Ты кто?
5: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
6: Новой серии.
11: Ого.
6: А ты видела?
9: Нет.
12: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
12: Где?
6: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мнение от Артура, по всей видимости, да? Из Тюмени, да. Здравствуйте, уважаемые ведущие. 100% надо отменять детский тариф. Дети – это те же люди, просто маленькие. Да, плачут. Да, капризничают в машине. Но таксист знал, куда он идет работать. А когда толстый человек 200 килограммов садится и еле залезает в машину, ничего, что он все сиденье вам потом продавит, и ему ремня безопасности не хватает.
2: Толстый, хватит
1: так обижать. Так что дети бесплатно, это наше будущее. Ну вот, мнение человека, который, ну, явно не работает в такси.
2: Вы работаете в такси или нет?
1: Ну, явно нет. Потому что все, кто работает в такси...
2: Откуда тогда человек знает про толстых людей, которые продавливают такси?
1: Он представляет, что есть такие люди.
2: Ну, видимо, такие люди реально же есть.
1: Есть.
2: Кстати, даже водители такси есть такие толстые, что они даже встать не могут. Поэтому, на самом деле, вот мне понравилось сообщение с полной вообще адекватности и здравой логики. А вообще-то вопрос сложный, пишет нам Вячеслав, и многослойный. Это риторики часа на два. Начнем с того, что такси – это сервис, сфера обслуживания. И не каждый человек способен в силу своих особенностей характера там работать. А сейчас в такси рванули все, кому нужны деньги, кто умеет хоть мало-мальски рулить. Это раз. Степень водителей, которые устают, и от пассажиров зашкаливает. Пассажиры некоторые тоже думают, что за условную 1000 они покупают машину,
1: да,
2: вместе с водителем. Открывают стекла, в открытый водитель, холодный воздух водителю в затылок, еще масса других моментов. Это два. И, наконец, раньше человек был человеку человек, а не волчина позорный. Это три. И еще, Мариночка, по поводу поездок и недовольства водителей, почитайте у Жванецкого, он про это писал еще в 70-е. А там вообще ситуация была другая. Ну вот, Вячеслав же на самом деле прав, пассажиры реально думают, что они
1: за 1000 рублей
2: звезды,
1: не покупают
2: это их,
1: да,
2: не только,
1: да,
2: автомобиль, но и, да, водителя личного они тоже покупают.
1: Да, да,
2: такие,
1: да,
2: тоже есть. Пассажиры,
1: слушай, неадекватные
2: водители
1: есть
2: думают
1: и с одной стороны, и с другой, потому что я тоже знаю кучу неадекватных водителей и знаю кучу неадекватных пассажиров.
2: Ну давайте
1: пассажиров
2: просто оставаться
1: все
2: людьми,
1: это видел
2: друг
1: я
2: для друга.
1: Жизни. Да.
2: В первую очередь, потому что, например, иногда бывает, я водителю говорю, мне надо еще вот туда, давайте я вам на карту переведу, без всяких процентов и всего остального.
1: Так.
2: И водители так соглашаются.
1: Конечно.
2: Вот я была в Петербурге, мне хотелось разводные мосты посмотреть.
1: Да, потому что без комиссии все, что
2: я понимаю, что да. Ну, хотя, наверное, мы кого-то обманываем. Возможно,
1: кого? Агрегатор вы обманули.
2: Агрегатор,
1: но он
2: возможно,
1: не обеднеет, поверь
2: возможно,
1: мне, не
2: государство
1: обеднеет
2: в плане каких-то там налогов.
1: Нет,
2: какой там налог с 1000 рублей?
1: Может быть, да.
2: Ну, общем,
1: ладно, дорогие друзья, наверное, будем заканчивать,
2: ну,
1: эту
2: как
1: тему.
2: Столько тем, столько сообщений.
1: Но нам нужно сделать главный герой, Марин.
2: Ну, давай сделай.
3: Главный герой на радио «Шансон».
1: Причем ты сама предложила сделать главный герой.
2: Нет,
1: чтобы
2: билеты пропадают,
1: да,
2: человек выиграл, пойти не может.
1: Пропадают два билета на концерт Сергея Куренкова, дорогие друзья. Давайте сейчас определимся, кто же отправится на концерт.
2: Наш
1: задавай
2: слушатель
1: вопрос.
2: Виталий добродушно свои билеты отдает. А вопрос такой, в каком городе родился Сергей Куренков?
1: Три варианта, дашь?
2: Зеленоград, Зеленоградск, Зеленогорск.
1: Итак, Зеленоград, Зеленоградск и Зеленогорск. Итак, кто 15-й, тот и идет на концерт Сергея Куренкова.
2: Который состоится уже 17 октября в Москве,
1: да,
2: в культурном центре «Меридиан», возрастное ограничение 12.
1: Послезавтра концерт. Послезавтра.
2: 15-м присылайте правильный вариант.
1: Плюс 7-909-955-103-0.
3: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
5: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
5: 0+.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1.
7: 11.11.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
9: Я Саша и покупаю шины в shinsnap.rf.
10: ООО «Шинрус». УКРН 126-32-32-728. Город Самара.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: главный герой на радио «Шансон».
1: Ох, как же интересно-то, кто вот получает два
2: самое
1: билета?
2: Самое главное, как мы с тобой запутали людей. Зеленоград – это город-спутник в Подмосковье. Теперь это даже не просто город, а район Москвы уже.
1: Зеленоград.
2: Зеленоградск – это в Калининградской области город котиков. И Зеленогорск – это вот правильный ответ. Там
1: Красноярск.
2: Родился Сергей
1: Красноярск.
2: Куренков. Это Красноярский край. Значит, человек, который 15-м прислал правильный вариант – это Алексей. У него на аватарке человек с баяном.
1: Человек
2: Алексей
1: с баяном?
2: Уже пишет, что очень хотел бы на этот концерт, потому что шеф фанат радио «Шансон».
3: Отправляйтесь прямо с шефом.
1: Нет?
2: Да, именно так. Короче, Алексей, ловите билеты. За билеты спасибо. Мы говорим, Виктор же, да, кто нам прислал билеты, кто не может идти.
1: Ну, не знаю, Марин, не знаю.
2: Виталий, спасибо вам, добрая душа. Виктор, благодарите Виталия, радио «Шансон». Хорошо вам сходить на концерт. А концерт состоится уже в эту субботу, 17 октября, в Москве, в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года» Сергея Куренкова. Все, билеты на Сергея Куренкова разыграли. Возрастное ограничение 12+. Что мы делаем дальше?
1: Дальше двигаемся.
4: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
1: Давайте, Марина, расскажите нам еще, что пишут наши дорогие радиослушатели по поводу предложения Минтранса, который грозится отменить надбавки за поездки с детьми в такси. Ну вот, доплату, не
2: Арт
1: надбавки, а доплату.
2: Арт нам писал, что нужно отменить детский тариф, и он пишет, нет, я, слава богу, в такси не работаю, у меня нервов не хватит
1: вот,
2: на это.
1: Да,
2: просто странно, что детям везде скидки на проезд при покупке билета, автобус, поезд, самолет, да любой вид транспорта. А в такси наоборот. Ну давайте на каждого ребенка тогда тариф считать. Если трое, то вообще тогда таксисты будут в шоколаде. Ну правильно Арт говорит, почему государство субсидирует какие-то скидки для детей на транспорт, да, а в такси этого нет. Почему? Значит, агрегаторы действительно должны взять эту скидку на себя. На самом деле, я вот тут что-то недавно читала комментарии под постами Яндекса, как много людей пишут им свои недовольства, но при этом я хочу сказать, что никогда в жизни не было так удобно все равно вызывать такси, где бы ты ни находился. Понятно, что сейчас проблема с интернетами и с дата-центрами и атаки на них Яндекса, но в целом, разве могли мы представить еще там лет 6 назад, что будет так легко вызвать такси в любой уголок Москвы, и даже не только в Москве, заказать еду, продукты. То есть, конечно, нам грех жаловаться, мы немножко подобнаглели, и понятно, что за все удобства нужно платить. Я к тому, что, правда, иногда пытаешься вызвать по телефону вот службу такси. Например, я была в городе Кинешма, Ивановской области, и Яндекс там не очень хорошо отображал локацию, и пришлось по телефону вызывать такси. Ну, минут 40 это такси выехало. А Яндекс, конечно, все равно, ты худо-бедно, но минут за 10 точно машина за тобой приедет.
1: Ну да, видишь, ты не знала, что в Яндекс тоже можно позвонить с телефона. 7-9, и ты уже там, где надо.
2: Ну, это правда работает?
1: Конечно.
2: 7-9?
1: 7-9.
2: Звучит как реклама. Мы не рекламируем, мы просто обсуждаем.
1: Нет, мы не
2: друзья, на самом деле, куча же историй, когда водители рассказывают, какие для них не очень хорошие условия предоставляет агрегатор. Но, с другой стороны, сколько рабочих мест Яндекс дает людям, и которые обслуживают все эти серверы, вот это вот все. Это же огромная система, где работает и задействует много людей, им всем нужно платить зарплату.
1: Сейчас мы зачем-то углубляемся в серверы, а должны углубляться в такси. Все-таки мы сегодня обсуждаем, нужно ли отменять доплаты в детском тарифе или не нужно.
2: Вот правильно Ольга пишет. Очень много всяких неудобных моментов в любых сферах обслуживания есть. Давайте тогда в кафе при заказе мороженого для ребенка тоже увеличивать цену. А придет таксист в кафе с ребенком, а ему там для вас мороженое будет стоить не 100 рублей, а 150, потому что ребенок может испачкать стол, скатерть и так далее. А еще дети могут шуметь и мешать другим посетителям.
1: Марин.
2: Я думаю, такое не всем понравится.
1: Марин.
2: Это дискриминация. Не нужно накручивать цены.
1: Почему
2: за
1: в такси? Почему в детском кафе, скажем так, не дороже мороженое для ребенка, а он может там все испачкать?
2: Потому что фас
1: там
2: проверяет.
1: Есть, потому что там есть уборщица. А в такси уборщицы нет. В такси есть водитель. И уже, скажем так, человек сам решает, хочет ли он быть просто водителем, или он хочет быть еще и одновременно и уборщиком, и нянькой.
2: Ну, свою машину же в любом случае нужно мыть. Кого угодно может укачать в машине, да. Кто угодно может в грязной одежде зайти и испачкать, в грязной обуви.
1: Кстати, таксист имеет право не вести тебя, если ты в грязной одежде. Если он так посчитал, что твоя одежда грязная, он тоже может развернуться и сказать «до свидания». Я поехал дальше.
2: У тебя были случаи, когда ты вот так вот кого-то не вез, когда был-то водителем такси?
1: Нет, у меня таких случаев
2: возил
1: не
2: ли
1: было.
2: Ты
1: я
2: детей?
1: Даже один раз собаку взял, представляешь, огромную. И после этого я, естественно, отправился на не на химчистку, а на пылесос.
2: Но с другой стороны...
1: Час я пылесосил после этой собаки.
2: Если человеку...
1: А мог бы зарабатывать деньги.
2: Срочно нужно в ветеринарную клинику, например, с собакой. Ведь люди понимают, что если таксист к ним по-человечески, неужели
1: но
2: тебе
1: ты
2: не дадут
1: собаку свою
2: тысячу
1: так?
2: рублей тебе на мойку не, да... не даст такой
1: не
2: человек?
1: Дал, если... Не дал он мне ничего, понимаешь?
2: А почему ты с ним это не обсудил?
1: Ну, потому что я не видел, что там сзади происходит.
2: Ну, ты же видел, что большая лохматая собака.
1: Да, он пришел вроде бы как со своей скатертью-самобранкой. Накрыл там эту собаку, и не должно было быть волос. Но когда они вышли из машины, я когда глянул сзади, что творится, и я понял, что все, я ухожу с линии и еду на пылесос. И в результате, да, потеря денег и потеря вот всего этого. Если бы это все учитывал агрегатор, тот же самый Яндекс, и как-то возмещал, тогда недовольных водителей такси было бы меньше.
2: Мне нравится сообщение. Эх, Маринка, вот вы, бабы, иногда тупите.
1: Ну, на то они и Маринки, ой, в смысле, и женщины, чтобы отличаться своим мнением от мнения мужского.
2: Вообще, куда оно пришло?
1: Ладно, знаешь, что мы сделаем сейчас?
2: Что
1: мы объявим первую строчку нашей чечеточки. Давай. Бабка вызвала такси.
2: Ехала с собакой.
1: Плюс 7-909-955-1030. Дорогие друзья, продолжаем. За победу 2 билета на концерт Алексея Петрухина, между прочим. И вы как-то, Марина, очень скромно об этом умалчиваете. Вы считаете, что это не повод поднапрячься
2: бабка
1: сегодня?
2: Бабка вызвала такси, поднапрягайтесь. Билеты отдадим только самому лучшему автору лучшей частушечки.
4: Я тебя ревную к этим дням, к этим серым дням, что мы не вместе, к этим светофорам и огням. По дороге к будущей невесте ты меня прости, осталась боль. Ну давай залечим эти раны. Я блуждал, но рядом был с тобой. Просто вместе выйдем из тумана. Давай разделим эту ночь любовью накроем. Я так хочу тебе помочь остаться с собою.

сети замкнутых дорог. Так и не нашел надежный выход. Я как заигравшийся игрок проиграл, устал от этих пыток. Счастье невозможно брать взаймы. Не вернешь, и значит не проститься. Я устал от этой полутьмы. Значит, есть причина возвратиться. Давай разделим эту ночь.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Реклама. Минивэн Джак РФ8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Премьера на РЕН-ТВ.
4: Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Чечеточка на «Радио Шансон».
10: Итак, дорогие друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Что на кону, Марин, напомни, пожалуйста.
11: 2 билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится 1 декабря в концертном зале «Москва». Будет неповторимая атмосфера, огромное количество звездных гостей. Там будет и Михаил Захарович Шуфутинский, и Денис Майданов, и Аня Семенович, и все друзья Алексея Петрухина. Впервые Алексей собирает такой большой концерт сольный в Москве, так что пропустить это нельзя. Вот, и не пропусть этот концерт тот, кто сегодня выиграет 2 билета. Возрастное ограничение 12+.
10: Угу. Хорошо. Первая строчка у нас какая была?
11: Бабка вызвала такси.
10: Готова ли петь Егорыч и Семеновна, хочу я у тебя спросить.
11: Я не понимаю этих театральных пауз. Конечно, они готовы, Артем.
10: Да, тогда мы приглашаем их к микрофону. Марина, объявляй.
11: Егорыч и Семеновна, заслуженные артисты по имени, в смысле...
10: Заслуженные артистки Чечеточки.
11: По мнению самих себя.
10: Да. Ну что, готовы? Поехали.
11: А бабка вызвала такси, далеко ее вези. Вслед внучок ему кричал, очень он квартирку ждал. Опа, опа, это вот от Туси.
10: Квартирку хочет он, ах ты какой. А бабка вызвала такси с внуками, их трое. Обувь грязная у всех, таксист обеспокоен.
11: Да не в бровь, а в глаз, по нашей теме прям.
10: По теме, да.
11: Так, от Сашки Газореза.
10: Давай.
11: Бабка вызвала такси и ко мне примчится. На Петрухинах хотим, чтоб повеселиться.
10: Вот это хорошо. Так, Евгений у нас сочиняет тоже. А бабка вызвала такси, взяв с собой даже кресло, но таксист ее не повез, так как в кресле гавкал пес.
11: Так, нормально все, собрали и кресло, и пса, и бабку. От Аристарха. Бабка вызвала такси, выходные были, все таксисты отдыхали, дед приехал на кобыле.
10: Что-то Аристарх разучился
11: Реально, Аристарх, что
10: случилось? Четвертую строчку.
11: Вы раньше были придворным поэтом.
10: А бабка вызвала такси, а пришел автобус. Навороченный такой и надпись. Электробус, а?
11: О, Александр Волгарь, хорошо.
10: Да, хорошо.
11: Так, сейчас будет от Натальи из Владивостока. Бабка вызвала такси, к внукам в центр ехала. Ну а внуки ей в ответ вызвали кабриолет. Хорошо.
10: Так, а Вера Боярская прислала нам вот такую частушку. А бабка вызвала такси, решила покататься. После деревенских горок бабка стала заикаться.
11: Это что за новости?
10: Новости нашей деревни.
11: Бабка вызвала такси, чтобы забрать внуков. Как узнала про тариф, издала 100 звуков. Это что за звуки? Это тарта.
10: Такие же, как внуки. А бабка вызвала такси, звать ее Аленка. А у нее с собой багаж и даже собачонка. Это от Вадима. Из Батайска.
11: Отлично. Так, теперь от Ларисы.
10: Давай.
11: Бабка вызвала такси, не туда нажав Макси. Ах, слепая я, дурила, я же очки надеть забыла. Опа, опа, ла-ла-ла. Это от Ларисы.
10: Так, ну и что, победителя надо спеть.
11: Давай.
10: Так, подожди, чтобы спеть победителя, нам мы должны заново запустить вот эту всю нашу частушечную историю.
11: Ты остановил эфир.
10: Остановил эфир и заново запустил.
11: Ух, какой. Ну,
10: вот
11: давай.
10: Победители, поехали. Бабка вызвала такси, внука в садик повезла. Милый, много не проси. Брустер, тряпку я взяла.
11: Ирина из Кирова.
10: Сама же и уберет потом, и все там сделает.
11: У вас
10: сделает,
11: еще есть время, чтобы купить билеты в Москву, потому что теперь у вас есть два билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится уже 1 декабря в столичном концертном зале «Москва».
10: Концертный зал «Москва», 1 декабря. Это самое необходимое, что вам знать. Концерт будет грандиозный, это тоже вам знать необходимо. Ну, а мы что? Мы уже все.
11: Пора
10: на финишной прямой. Да?
11: Да,
10: давай попрощаемся с нашими дорогими радиослушателями. До завтра, до 7 утра.
11: Любим, обнимаем, целуем. Завтра вернемся. Так что в это же время в 7 утра встречаемся. Слушайте радио «Шансон», приобретайте билеты на «Эх», «Разгуляй» и в Москву 14 ноября, в Петербург 19 ноября. Возрастное ограничение 12+.
10: С вами были Марина Дымова
11: и Артем Демин.
10: Пока.
11: Всем пока.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать.

0: Реклама.
1: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-2019. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порошенкова Елена Валерьевна. ОГРН 304-631-616-2072.
0: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам. Передай друзьям. Монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России расширили перечень оснований для высылки иностранцев с опасными инфекциями. Теперь Роспотребнадзор сможет начать процедуру не только на основании медицинского заключения, но и после того, как опасное заболевание выявят при медосмотре или оказании медпомощи. Об этом агентству ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко. После получения медицинского заключения иностранцу направят уведомление по месту пребывания. Он должен покинуть Россию, а при отказе от выезда его могут депортировать. Решение можно отменить, представив медицинские документы, подтверждающие выздоровление. Проанализировать эффективность заочного обучения в вузах призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, такая форма обучения может быть востребована прежде всего для повышения квалификации уже работающих специалистов. Матвиенко считает, что следует навести порядок и в очном обучении, сократив количество невостребованных профессий. Одновременно с этим нужно внедрять современные профессии по новым технологиям, искусственному интеллекту и другим направлениям. Оплата по биометрии в московском транспорте работает уже 5 лет. За это время пассажиры применили технологию более 240 миллионов раз. В системе зарегистрировали свыше миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что сервиса с подобным удобством и в таком масштабе нет ни в одном другом городе мира. Оплатить проезд по биометрии можно на всех турникетах станций метро и МЦК, на Аэроэкспрессе, речных регулярных маршрутах, а также на первом, втором и четвертом маршрутах МЦД. До конца года сервис заработает на МЦД-3. Россияне стали чаще выбирать загородные дома на курортах с термальными источниками. Число таких бронирований в октябре-ноябре выросло почти на 15%, сообщает РИА Новости. Туристы выбирают Белокуриху в Алтайском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае, а также Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик, Тюмень и другие локации. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Судьба и разлука для многих.
1: Михаил Круг и песня о легендарном строении. Да-да, тех самых крестах в Петербурге. Сколько легенд сочинено, ходит, блуждает, и это есть историческая дестинация. А что-то, может быть, даже и не выдумано. Вообще по России можно найти множество таких историй и таких же строений, которые потом стали совершенно иными. Например, в Курске в здании бывшей тюрьмы находится медицинский университет. Представляете? Да, прям в центре города. Вот так, вот так. С вами Денис Денисов. Это такая коротенькая экскурсия по нашей необъятной России-матушке. Шаман, гуляй, Россия. А почему, собственно, и нет?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
3: 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. Социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
8: Я Никита, и я храню шины до следующего сезона в шинснаб.рф. ООО «Шинрус», ОГРН 126-32-15-729, город Самар.
9: 25 октября.
10: УДО.
9: Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

руки. Я закрою глаза, и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, у них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может, с ладони ее до земли. И что-то еще между строчек —

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Для того, чтобы позвать к звездам, не обязательно отправляться к небесам. Понятно, все это аллюзии, но все же. Проще в лайф-арене оказаться 14 ноября, потому что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» будет греметь, а звезды вот практически на расстоянии вытянутой руки будут, если, конечно, вы окажетесь на танцполе. А если чуть-чуть подальше выберите места, чтобы расположиться, все равно будет видно хорошо. А настроение, атмосфера, ну это же просто роскошно. Кстати, Михаил Шафутинский тоже будет на сцене. Хотя почему кстати? Ого-го, как кстати! Добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Всех ждем. Скорее. Все успеете. 12+, возрастное ограничение.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Шансон. Реклама.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
4: В новом Jack Т9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
5: Подробности на jackcar.ru.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый аромат.

0: много. Шансон один.
1: На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, справа где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста

Шуба прикатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба говорить, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли про то,

За граница. Он пройти захотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья. Ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

Вы же все слышали наверняка, что все не делается все к лучшему, мое от меня не уйдет, а случайности не случайны. Нет, это не сказки. Реальность. Ведь все происходит в нужный момент. Еще продолжать? Если хочется, то обязательно нужно попробовать. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 5 ноября в Максимилианс города Самары. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
2: ИП Хуснутдинова, Динара Данилова, Купер-НТ 24-08-00-02-15-03, 18+.
3: Я Даша, и я покрасила диски в шинснап.рф.
4: ООО «Шинрос», ОГРН 126-32-30-829, город Самара.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: Новости на радио Шансон.
2: Час дня в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Самаре состоялось заседание правительства Самарского региона под председательством первого заместителя губернатора Виталия Шабалатова. На заседании был рассмотрен ряд социально значимых вопросов. Председатель областного правительства призвал коллег активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регион. Также на заседании рассмотрели вопрос о внесении на рассмотрение Самарской губернской думы проект закона Самарской области об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Главными приоритетами бюджетной политики на предстоящую трехлетку определены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных целей и нацпроектов, а также развитие инфраструктуры и муниципальных образований. Значительная часть расходов приходится на поддержку семей с детьми, здравоохранение, образование, культуру и спорт. В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 450 тысяч жителей региона, из которых более 82 тысяч – это дети. Этому способствуют и специальные выездные бригады, которые работают непосредственно на предприятиях и в организациях, делая процесс вакцинации максимально удобным. Напомним, в регион уже поступило более 700 тысяч доз вакцины против гриппа. Ожидается поставка еще более 1 миллиона доз. В первую очередь на прививки приглашают жителей из групп риска. Сейчас в Самаре плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, днем плюс 20. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
3: В круглосуточном дежурстве в городе заработала горячая линия по вопросам отопления. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: руках тебя носил ты. Ты боялся уронить.
1: Мечты, мечты, несовершенные деяния покоя не дают нам. А даже не попробовал же тот самый герой лирической этой песни Ивана Кучина. Господа хорошие, не терзайте себя подобным. Решили? Ну так делайте. Пробуйте, идеального момента не будет никогда. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.
0: Ну вот и все.

0: Реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Товарищи, берем все вместе вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо. Надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода как нужно. Запомни сам, передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
7: В садовом центре Артсад снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром Артсад. Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности консультантов.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Я Катя, и я покрасила диски в шинснап.рф.
13: ООО «Шинрус», УКРН 126-32-30-829, город Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Мелодия знакомая нам с детства. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок долго будет, да? Помните такое? И настроение сразу же у нас стало лучше. Ну, потому что мы окунулись в то самое беззаботное времечко. А сейчас дни стали более длинные, дел много-много. Ничего, мы совсем справляемся в компании «Радио Шансон». Ведь так? Уверен, что так. Стас Михайлов продолжит наш эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
7: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
7: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
10: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
9: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
10: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
9: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
10: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Евгений Григорьев сейчас передаст эстафету Тамаре Кутидзе. И он, и она, участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй!» 14 ноября в столичной лайф-арене мы «Эх, разгуляемся!» Да так, что об этом будете рассказывать долго-долго. И всем-всем по поводу и без повода. За подробностями и билетами на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-2019. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Паращенкова Елена Валерьевна. ОГРН 204-631-616-2072.
2: Я Маша. И я храню шины до следующего сезона. Шинснап.рф.
3: ООО «Шинрус». ОГРН 126-32-08-729. Город Самар.
4: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич-Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число неполных семей в России за 20 лет выросло на 83%. Доля одиноких отцов увеличилась в 4 раза, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, почти 5 миллионов семей воспитывают детей без отца. Каждый третий ребенок растет в неполной семье. Кузнецова подчеркнула, что эти тревожные тенденции подчеркивают важность государственной семейной политики и проведения Дня отца. В этом году он отмечается 18 октября. Скоростную трассу от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют открыть до конца года. Автодорога будет скоростной, полностью освещенной и без единого светофора, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, новый коридор свяжет сразу несколько ключевых дорог России. В них войдут магистраль М-11 Нева, ЦКАД, московский скоростной диаметр и трасса М-12 Восток. Изначально М-12 планировали строить только от Москвы до Казани. Этот отрезок сдали в рекордные сроки. Позже проект решили продлить в сторону Урала и Западной Сибири. Зарплатные предложения сильнее всего в сентябре выросли в инженерно-технической сфере почти на 9%. На 8% увеличились оклады, предлагаемые медработникам, пишет «Коммерсант». Больше стали предлагать соискателям в транспорте и логистике. Эксперты заявляют, что зарплатная гонка к настоящему времени фактически сошла на нет. Многие организации отказываются от удержания старых и привлечения новых сотрудников за счет повышения окладов, перераспределяя задачи между оставшимся персоналом.
2: Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Ну, конечно же, помним. Помним мы все без исключения. Да, в нашей памяти именно такое свойство имеет. Все, что видели, слышали, пробовали, вкусовые вот эти ощущения. Но другой вопрос. Может быть, она, эта яркая вот эта секундочка, вспышка спрятана куда-то глубоко, и как ее достать? Вот вопрос ключевой. Но ничего, в нужный момент все появляется вовремя. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы настроены на волну радио «Шансон». С вами Денис Денисов.

0: на радио «Шансон» реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: слой.
1: Есть, есть озоновый слой, укрывает он нашу планету, и себя нормально мы благодаря этому чувствуем. А чтобы мы всегда так себя ощущали, есть радиошансон и музыка душевная в количестве неограниченном в любое время дня и ночи. Ведь правда?

0: Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: 25 октября. УДО. Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

угрюмо спят. Море, свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет. Мне бы из бухты той

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: как это все доказал уже Сергей Любавин? Как-то не нужна мораль, все нужно. Вот и вы, кстати, докажите, докажите не только себе, но и всем нам, оказавшись на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», что умеете отдыхать, что это делаете с чувством, с толком, с расстановкой, потому что, ну, это же одно из главных событий любимого жанра. Первое. Наиглавнейшее. Это вручение премии «Шансон года», а потом вот идет «Эх, разгуляй». А может быть, у вас другой приоритет, но главное, что мы 14 ноября в Лайф-арене встречаемся. И вы там тоже будете, и друзья ваши, и близкие. И, в общем, гуляем и веселимся по полной программе. Жду, надеюсь, верю. Возрастное ограничение 12+. Подробности билеты на сайте radioshanson.ru.
1: Реклама.
2: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
3: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
2: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
6: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
9: Отдых, выходные.
10: И тут появляется...
11: Следственный комитет.
12: Следствие зашло.
11: Как?
12: Так, без стука.
13: Ты кто?
11: Спокойно.
14: Это все очень важно для расследования.
12: «Скамейка запасных».
15: Ты агент под прикрытием.
16: По особо интересным делам.
12: Новой серии.
17: Ого!
12: А ты видела?
15: Нет.
17: Ну тогда иди и смотри.
12: В четверг в 18:10.
15: Ты бы как это назвал?
12: Вечерний детектив.
17: Где?
12: На канале ТВ-центр.
15: Хорошо, товарищ майор.
12: Возрастное ограничение 16+.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
18: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
19: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

мне 16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца.

сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

0: Музыки много. Шансон один.
1: Открываются окна с утра. И живет по особым законам суета городского двора. Двух

осень вечеров. На асфальт разрисованный в клетку. Вот отсюда, из этих дворов, мы уходим в свою

Здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом дворике счастье живет и останется детям в наследство.

0: сейчас, оказавшись в том самом времени, когда мы были еще детьми, ведь именно об этом же пели наши лесоповальцы прямо сейчас. Можно вспомнить вот тот самый мир, который открывался нам с моментами взросления. Помните? Соседний двор уже, потом соседний квартал и так далее, и так далее. А на вопрос, когда будешь, отвечали скоро. А могли прийти утром. Здорово.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск». Лиск Самара.
3: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 5 ноября в Максимилианс города Самары. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
4: ИП Хуснутдинова не нарадонирована. Уберен 3240800021503. 18+.
5: Я Настя. И делаю шиномонтаж в шинснаб.рф.
6: ООО «Шинрус». Украина 120-632-32-32-729. Город Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
7: Значит, опять домой.

0: же, как был. Лишь виски посидели. Я такой же, как был. Лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 14 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российские компании готовы в кратчайшие сроки начать экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает российская газета. По его словам, отечественные предприятия способны приступить к отгрузкам незамедлительно. Сейчас продолжаются коммерческие переговоры по заключению контрактов. Технический процесс подготовки, включающий фрахтование судов, займет еще несколько недель. Ожидается, что уже в текущем месяце на мировой рынок может быть отправлено до 300 тысяч тонн дистоплива. Переоценка возможностей ИИ может ударить по мировой экономике. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РИА Новости. По ее мнению, стремительное развитие технологий сейчас выступает главным мировым экономическим двигателем, однако таит в себе две глобальные угрозы. Первая заключается в чрезмерном энтузиазме, который на длинной дистанции неизбежно сменяется разочарованием, а вторая связана с риском выхода цифровых систем из-под контроля человека. Госуслуги начнут автоматически напоминать гражданам о положенных льготах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Росбалт. Новая концепция подразумевает предоставление сервисов проактивно, то есть в зависимости от жизненной ситуации, в которую попадает пользователь. Система уже заблаговременно уведомляет о статусе разрешений и самостоятельно формирует черновики заявлений. Уведомления поступают в личный кабинет без предварительного запроса пользователя. В Подмосковье упростили правила бесплатной парковки для владельцев мототехники. Как сообщает областное правительство, мотоциклистам больше не придется собирать справки и вносить сведения о своем транспорте в спецреестр для бесплатного размещения на государственных и муниципальных парковках. Это стало возможно благодаря электронной системе межведомственного обмена данными. Камеры фиксации будут автоматически считывать госномера, и программный комплекс оперативно извлечет информацию из баз ГАИ. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

А когда с неба падает звезда, вы все без исключения знаете, что же нужно делать. И эти желания нужно держать рядом. Ну, имеется в виду всегда о них думать и фокусироваться на этом. Так говорят специалисты, чтобы оно осуществилось, не упускаем его из виду. А еще рекомендуют прочувствовать это состояние, когда вы являетесь обладателем той самой мечты, если это что-то материальное. Пусть все будет прекрасно в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

Без этой песни Стаса Михайлова не было бы у нас замечательного настроения. А без следующей мы бы его не поддержали, а буквально еще через пару-тройку минут, когда Вика Ветер появится у нас в гостях, я имею в виду на радиоволнах. Какое будет у вас состояние? А я не знаю, скажу честно. Но точно уверен, что в компании «Радио Шансон» все замечательно.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы.
2: 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Товарищи, берем все вместе. Вещи из монгольской шерсти. Шапки, варежки, носки. Все, что надо для зимы. Ячий пух и шерсть верблюжья греют в холода, как нужно. Запомни сам. Передай друзьям. За монгольским теплом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

я сажусь за стойку снова. И прохожих, как ворон, могу считать через окно. А она красивой рыбой за стеклом.

пишет каждому такси и не такси. Как в баттерфляе, но пустого не найти и не уехать.

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком.

корабли, ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, верные друзья. По глади путничной скользя, как корабли ушли они.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

за столиком удачи. Старые кафе, верные друзья, и ничего вернуть нельзя.

0: рыщат они. Придут и выручат они. Придут и выручат они.
1: Музыки много, шансон один.

0: шоферской.
1: Дорога, естественно, в той или иной степени разлучница, но всем расставаниям встречи суждены, перефразировав известную всем песню. Господа хорошие, ну, если вдруг еще нужно какое-то время для того, чтобы эта встреча состоялась, давайте сокращать расстояние буквально от адресата до шансона-приемника. Программа «По заявкам» стартует в новом музыкальном часе. Пишите.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Анатолий Полотно и Федя Карманов на волнах душевного радио. А прямо сейчас группа «Сентябрь». И веселье, и романтика, и мечтание наше. Все объединено здесь. И мы делимся щедро музыкальными работами наших талантливых артистов.

0: Реклама.
1: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-20-19. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порощенкова Елена Валерьевна. ОГРН 204-631-616-2072.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505.
6: Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Я Оля. И делаю шиномонтаж в шиноснаб.рф.
6: ООО «Шинрос». ОГРН 126-32-32-729. Город Самара.
8: 25 октября. УДО.
9: Пахло трава.
8: Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
11: Радио «Шансон».

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 15 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Госдуме поддержали ужесточение правил вывоза наличных денег за рубеж. Как сообщает ТАСС, новые ограничения коснутся сумм, превышающих 1 000 000 рублей. Депутат Госдумы Игорь Егошин пояснил, что граждане больше не смогут использовать договоры займа от микрофинансовых организаций для обоснования законности происхождения этих средств. Принятая мера призвана перекрыть популярную лазейку и пресечь участившиеся случаи нелегального обналичивания и последующего вывода капитала за пределы страны. В России обсуждают продажу топлива пониженных экологических классов исключительно через биржевые торги. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака, данная мера затронет оптовую реализацию бензина и дизеля. Продажи планируется осуществлять по стоимости ниже, чем у топлива высшего экологического класса. Временное разрешение на реализацию такой продукции введено властями для снижения рисков дефицита на внутреннем рынке. Мировые поставки смартфонов продемонстрировали максимальное падение за всю историю наблюдений. На глобальном рынке зафиксировано снижение отгрузок более чем на 20%, сообщает Лента.ру со ссылкой на данные зарубежных аналитиков. Ключевой причиной кризиса стал резкий рост стоимости микросхем памяти, спровоцированный ажиотажным спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. Из-за этого производители смартфонов начали массово отказываться от бюджетных моделей и повышать цены. Частый просмотр коротких видео в интернете может приводить к психологическому истощению. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на психологов. Специалисты пояснили, что бесконечная лента коротких сюжетов постоянно переключает человека между разными эмоциональными состояниями, не позволяя погрузиться в суть и не дает ощущения завершенности. Международные исследования подтверждают, что увлечение таким контентом ухудшает внимание, повышает импульсивность, а также провоцирует рост тревоги и стресса. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93.92. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
3: Доброго всем, здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Мы начинаем программу по заявкам. Напоминаю, наши контакты 909-955-1030. Пишите. Не забывайте указывать, от кого сообщение и адресата, естественно. Начну я уже с имеющихся сообщений. Постарались, подтянулись наши драгоценные. Вот, и уважу сейчас именинников, которых вы хотите поздравить. Шансончик, хочу мужа своего поздравить, Алижана. Сообщение из Костромы, кстати, пришло. Ему сегодня 85. С юбилеем тебя, мой золотой. Тебе крепкого здоровья, долголетия, счастья, всех благ. Целую тебя и обнимаю. Ирина, доставлена. И вас тоже поздравляю с днем рождения вашего драгоценного. Елена Трескина из Бурятии нам пишет. Поселок Татаурово, Прибайкальский район. Сегодня, 15 октября, свой 59-й день рождения отмечает мой любимый муж Юрий Васильевич. Юрочка, ты заботливый, любящий, заботливый муж, папа и дедушка. Самый красивый, в прекрасной спортивной форме. Мастер на все руки, прекрасный семьянин, надежный, справедливый человек. И мы тебя за это любим, ценим и восхищаемся тобой. Сегодня собрались мы все вместе как раз к твоему дню рождения. Ночью прилетел в отпуск сын Артем. Давно его не видели и очень переживали. Приехала доченька Иришка с нами. Наш обожаемый внук Марк, Александра, его мама, брат Юры, Александр, супруга Натальи, и подруга сына Наталья. В общем, всей семьей слушаем шансон и ждем поздравления. Все, чествуйте именинников, носите торт, дарите подарки и дергайте за уши, если у вас это принято. Счастья, благополучия, успехов, здоровья и всего-всего-всего тебе, наш драгоценный и любимый. Яна Степанова из Санкт-Петербурга от всей души поздравляет прекрасную, добрую, отзывчивую подруженьку Ольжку Круль. Ты настолько замечательная, что у меня даже слов нет. Спасибо тебе за все. И в любой момент знай, я тоже протяну тебе руку помощи. Даешь песню хорошую, поздравительную? Не вопрос. Таись, повали. Застольная. Только для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
6: Без стука.
7: Ты кто?
5: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
6: Новой серии.
4: Ого.
6: А ты видела?
9: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг, 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
7: Где?
6: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками.

0: памятью растерзанный утес.
1: А кто-то наверняка только что настроился на волну душевного радио и случайно нашел любовь музыкальную свою. А еще если и привет вдруг прилетел, ну вот оно, счастье нежданно-негаданно свалилось. Справиться бы с ним. 909-955-103-0. Можете еще, кстати, использовать сайт наш, radioshanson.ru. Там есть специальная форма для заполнения. Так что поддерживаем. Поддерживаем наше взаимодействие. Денис Денисов у микрофона. Сейчас приветы буду доставлять ваши. Передайте, пожалуйста, Сергею Сергеевичу Круглякову, что я очень рада, что у него начался... А, попросите, так. Рад, что у него начался отпуск позитивных эмоций, хорошего настроения и теплой погоды. Всего тебе самого замечательного. Из Невинномысска Ставропольского края послание Олег отправил. Передайте, пожалуйста, привет отделу культуры, то бишь нам, Ришату Фаритовичу, Марине и Марии. У нас настроение поднимется точно. Согласен, 100%. Уже наверняка улучшается. Привет Татьяне из Пятигорска, вот Сергея из Новочеркасска. Очень рад, что в жизни у меня есть такой замечательный человек. Татьяна, она просто восхитительна. Здоровья тебе и счастья. Сегодня свой день рождения семьи отмечают наши друзья. Пишут нам Гемановы Елена и Александр. Земляки Людмила и Александр Дебровы. 38 лет рука об руку. И в горе, и в радости. Пусть любовь и счастье будет еще много-много-много лет с вами. В доме всегда царит добро, тепло и взаимопонимание. Большой привет всем слушателям шансона из Ярославля. Здорово! Алексей Брянцев, Елена Касьянова. Как же мне с тобой повезло. Только для вас.

0: обычный день.
1: Но та среда.
0: Я опоздал. Прошу прими.
1: Какой букет?
0: А я спрошу, да или нет?
1: Наверное, да.
0: А почему? Но почему?

0: же мне с тобою повезло
1: укрытый быть твоим крылом.
0: Как же мне с тобою повезло, и смех, и боль.

0: лето.
1: Я не шучу, не шучу.
0: Ты говоришь, говоришь, что знаешь все, что знаешь.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу, я так хочу тебя обнять, тебя обнять.
1: И я хочу,
0: я так хочу.

0: согретым быстро твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло,
1: укрытый быть твоим крылом.

0: на зеркале, оставлю этот текст и подпишу, и поцелую, не скучай, не скучай. Как же мне с тобою повезло, согретым быть, твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло,
1: укрыть

0: за дружбу поднимать.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Григорий Лепс и «Акмаль». «Шутка». Начинаем.

0: желудка. Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама.
2: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
3: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
3: 0+.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами, подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
6: Я Дима, я купил диски в shinsnap.rf.
7: ООО «Шинрус», УКРН 126-32-30-829, город Самара.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Продолжаем программу по заявкам. С вами Денис Денисов. Вы на волнах радио «Шансон». Наши контакты для связи без изменений уже длительное время. 909-955-1030. «Шансон, передайте, пожалуйста, мое послание». Конечно, сделаем, Александр Анатольевич. Ну что же вы переживаете? В первых строках всей северной столицы, Санкт-Петербург, большой-большой привет, это лично от меня. Но наш слушатель Александр поздравляет с днем рождения Назарову Нину Васильевну. Нина Васильевна, дорогая, всего вам самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, в качестве музыкального подарка Миролюбову Даталова. Да не вопрос, сделаем. А вы не стесняйтесь, господа хорошие, пишите. И ваше сообщение наверняка в эфир попадет, если, конечно, вы не забудете подписаться.

Очертили мы круг нашего общения. Да, сейчас не шучу. Он огромен, как минимум, наша галактика. Ну, а почему бы, собственно, и да. 909-955-103-0 – это координаты для того, чтобы сообщение ваше отправить. Прошли модерацию. И добро пожаловать в эфир. Не забудьте подписаться для этого. Шансончик, привет складу нашему продукту в Московскую область, в город Ивантеевка. Всем труженикам, Григорию, в частности, его прекрасной даме сердца, которую он тайно любит, но никому не говорит. О, какие у вас интересные перипетии, Сергей. Ну, так рассказывайте поподробнее, можно вне эфира, пишите интересные истории. Шансон, передайте, пожалуйста, привет всем таксистам. Не унывайте, братские сердца, скоро все восстановится и наладится. Павел из Орехово-Зуево. Вот здесь я с вами всецело согласен. Жму руку, если вдруг настроение у вас вдруг опечалилось, упало. Это пройдет. 100%. Владимир Ждамиров, «Купола, колокола», как и просили, только для вас.

0: Шансон. Реклама.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
8: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Только для...
12: Совсем чуть-чуть и буквально талика осталось у нас времени для того, чтобы ваше сообщение радиофицировать. 909-955-1030. Продолжаем программу по заявкам. И сейчас будем чествовать именинника. Но вначале маленькая прелюдия. У мужчин есть множество объединений, где они, собираясь, чем-то этаким занимаются. Кто-то любит спорт, кто-то путешествия. А есть особые когорты. Это охотники-рыболовы. Вот сейчас пойдет речь, потому что охотничий коллектив сейчас собрался для того, чтобы поздравить Дмитрия Геннадьевича Святкина с днем рождения. Всего самого замечательного желают. Причем коллектив «Охотугодия» и лично Дмитрий с правого берега матушки Волги пишет сообщение. Крепкого богатырского здоровья, надежного мужского плеча рядом и фарт по жизни. Пусть охотничий чутье никогда не подводит, дела идут только в гору. За здоровье, за крепкую дружбу. Ура, ура, ура, ни пуха, ни пера. Вот это прямо-таки лозунг, девиз дня сегодняшнего. Прекрасно сказано. Группа «Любэ», «Охота», только для вас.
13: Жена и теща, мать твоя, и кактусы политы на окне, а где-то там доска с очами роща, которая ночами снится мне.

Джекан и Киллиана, Жиганская, в программе «По заявкам». И все, финальное, собственно, сообщение. Тех, кто успел, молодец. И поздравляем Елену с вашим праздником, двойным причем, потому что она нам рассказала, что сегодня день рождения сыновей. Дмитрию 34, а Алексею 25. Пусть все сложится в жизни, огромного счастья. Ну, и вас, Елена, и Альберта, вашего супруга и отца детей, поздравляем. Я же Денис Денисов. Откланиваюсь. Всем желаю прекрасно завершить этот день. Сейчас хулиганская будет в завершении программы «По заявкам» песня. Станция Таганская от Гарика Сукачева. Все, пока-пока.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 5 ноября в «Максимилианс» города Самары. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
3: И выпуск «Хуснутдинов» один раз один раз. 324-0800-02-15043. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. С тем, что встретилась мне. Ты такая, как есть. С чем поздравить тебя? С тем, что праздник для нас

чем поздравить тебя. Пусть опять и опять нам друг друга всегда будет с чем поздравлять, с чем поздравить тебя.

0: чьи частушки больше нравятся? Семенуны или Егорыча? Обе мне все равно. Я их не различаю.
1: Чечеточка на радио Шансон. Не просто чечеточка, а частушечка на радио Шансон. По будням 2D-шоу.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 16 часов в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Госдума одобрила создание единой базы данных обо всех происшествиях в стране. Как сообщает российская газета, депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Платформа объединит сведения, поступающие от региональных систем 112 и других внешних источников. Оператором базы станет МЧС. Проект позволит анализировать состояние общественной безопасности в реальном времени. В парламенте подчеркнули необходимость максимальной защиты личных данных в новой платформе от возможных утечек. Крупные центры обработки данных могут появиться в угольных регионах страны. Как передает РИА Новости, Министерство энергетики рассматривает возможность возведения таких объектов, чтобы обеспечить им генерацию электричества на месте. Проект реализуется совместно с Минцифрой. Глава ведомства Сергей Цивилев также поддержал идею строительства новых генерирующих мощностей непосредственно на базе угольных разрезов. Подобный шаг позволит минимизировать железнодорожные перевозки топлива и существенно снизить расходы компаний на логистику, которая сейчас отнимает большую часть их выручки. В детсадах сократят зарубежные книги в пользу Пушкина. Программу расширят также за счет произведений народов России, а долю современной зарубежной литературы сократят, сообщает Росбалт со ссылкой на советника президента Елену Ямпольскую. По ее оценке, действующий список содержит много иностранных книг, не всегда соответствующих традиционным ценностям. Нововведение обеспечит знакомство всех дошкольников с ключевыми отечественными авторами, в первую очередь с Александром Сергеевичем Пушкиным, независимо от региона на проживание. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+.

Опять в кичман меня непруха привела. И воронок меня везет, а не трамвай. Сквозь белый город, незнакомый, как Шанхай.

я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

господа. Никто же загодя не знал, кому куда. Моя дорожка, наказание мое.

Лесоповал и первый солист группы Сергей Коржуков в начале часа на радио «Шансон». В студии Юлия Степанова, 16.07 в столице. Дорогие радиослушатели, без вас не то что год за два, а час за три идет. И вот мы с вами снова встретились. Я к вам не без подарка, а с мимозами. Максим Апрель и Светлана Тернова далее в эфире.

0: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер Астория Гранде открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: скажите же, ноги сами в пляс идут. И вот именно такие самые динамичные танцевальные хиты будут звучать на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Вы сможете подпеть любимым артистам, потанцевать, если окажетесь на танцполе «Эх, разгуляй». Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. Подробности и билеты все на сайте radioshanson.ru. Будем ждать зрителей старше 12 лет с нетерпением. Что касается нашего радиоэфира, скоро у нас участница «Эх, разгуляй» группы «Воровайки». Еще раньше одна из самых лучших песен о родине. Ее написал и спел Сергей Трофимов. Ну и не с горами программа «Дави на газ» и ее ведущий Дмитрий Малыгин с мечтами о красивых автомобилях.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
4: 25 октября. УДО. Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Агентство недвижимости «Ивановой Дарьи» — это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
7: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти «Масла» и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-20-19. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порошенкова Елена Валерьевна. ОГРН 304-631-616-2072.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Валерий Залкин только что в эфире радио «Шансон». Целый звездопад приготовил для вас фестиваль «Бархатный шансон». Ну, звезды будут петь, вы на них будете смотреть, слушать и получать удовольствие. Надеюсь, никто под не будет, если только в море. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится душевная встреча поклонников шансона и звезд жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, что споет нам сейчас. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет присоединяйтесь.
1: Горько вспыхнет густо ребят.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» и тоже забронировала.
4: Так до ноября. Время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 9 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона.

0: я.
1: Надеюсь, реле с ячейками не помешают нашему общению в вечернем шоу «Городские встречи». В 17 часов к нашей компании присоединится Роман Шахов. Но до этого непременно загляните на наши страницы в интернете. Там совершенно чудесная и трогательная детская фотография Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, о том, что молодость скоротечна, к сожалению, напомнит нам Любовь Успенская. С вами я, остаюсь я, Юлия Степанова. 16:50 время столичное. Всем добрый вечер.

спешит. Наша страсть кочевала над пропастью, и любовь моя дышит едва.

0: Реклама.
1: Я Коля, и я купил диски в Шинснаб.рф. Ошенрос, ОГРН 120-632-0-3829, город Самара.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» осталось 30 дней. 17 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, приоритет при госзакупках получили новые отечественные препараты для лечения сахарного диабета, онкологии и острого инфаркта миокарда. Глава правительства подчеркнул, что российские медикаменты должны быть в равной степени доступны жителям как мегаполисов, так и небольших населенных пунктов. Расширение списка направлено на увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке и снижение зависимости здравоохранения от зарубежных поставок. Российские школы получили право самостоятельно вводить уроки по управлению беспилотниками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения, отдельного обязательного предмета по изучению дронов в федеральных образовательных программах нет. Однако учебные заведения могут включать это направление в программу по собственному решению. Точные данные о количестве часов и классах для преподавания новой дисциплины пока отсутствуют. Единственное жилье должника в России могут законно изъять и продать в счет долга. Об этом напомнил председатель профильного комитета Госдумы Борис Чернышов. Основанием для этого является долг по ипотечному кредиту. При нем банк имеет полное право забрать недвижимость. Кроме того, суд может принять решение о продаже квартиры в рамках банкротства, если площадь жилья существенно превышает социальные нормы. В таком случае государство обязано предоставить человеку другое пригодное помещение. Российская молодежь стала ключевым потребителем услуг микрофинансовых организаций. Как сообщает газета «РУ», на клиентов в возрасте до 34 лет пришлось около 60% всех оформленных краткосрочных займов. Большинство граждан запрашивали небольшие суммы в пределах 10 тысяч рублей и планировали вернуть долг в течение одного месяца. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93,92, юань стоит 12 рублей и 54 копейки. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 9, завтра ожидается до плюс 16. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: этой песне подпевает обращенный вновь и давний жанровый знаток Михаил Круг. Только что здесь, друзья, 17:06 московское время. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи». В студии Роман Шахов.
1: Продолжает удивлять нас поэтическими выходами. И Юлия Степанова. Добрый вечер вам, дорогие радиослушатели.
0: Удивляет нас не только замечательная жанровая подборка от нашей дорогой музыкальной редакции, но и новости, которые приходят. Вот мы все что-то обсуждаем, где-то спорим, дискутируем, и сегодня, наверное, что-то похожее у нас произойдет.
1: Да.
0: Ну, девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают высшие учебные заведения. Одно из возможных объяснений разрыва такого различия

0: оценки получали во время учебы? Вы сами работали или мотивации родителей?
1: А родители могут мотивировать, если захотят.
0: Помогли ли отличные аттестаты в жизни?
1: Да, вот такие вопросы сегодня к вам, дорогие радиослушатели. Плюс 7-909-955-1030, неизменно наш номер. Не забывайте о подписи. Ну и о том, что если удобнее написать на сайте Радио Шансон, то там есть ссылка для ваших сообщений.
2: Осеннюю слезой разбиваясь, плакал дождь, и тучи прижимались к земле.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В новом «Жакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие люди, наши любимые слушатели «Шансона», это снова городские встречи, да, вам не кажется, и мы вас не только приветствуем, но и призываем пообщаться. Есть тема, какие оценки вы получали во время учебы, спрашиваем, сами работали над этими оценками, над высокими оценками, или только с учетом мотивации от родителей, помогали ли или помогают ли эти отличные аттестаты в жизни?
1: Мы отталкивались от того, что по данным исследований девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают вузы. А мальчишки, они, значит, больше склонны, видимо, к экспериментам и к выборочности, что ли, мол, это мне надо, это мне не надо. Ну и менее усидчивые, наверное. Пишет нам Наташа по поводу оценок. Там главную роль играл ремень от мамы. А даже позже все равно я о нем помнила. Училась, конечно же, хорошо, со стимулом, не поспоришь. Хотя я и без этого благодаря генам не была двоечницей. Уж слишком хорошая кровь и наследственность. С любовью, ваша Наташа.
0: Спасибо, спасибо. Выяснилось в исследовании, что почти во всех странах мальчики реже соглашались с утверждением, что стараться в школе важно. То есть изначально, понимаешь, зачем? Это не важно.
1: Ну, я не знаю. Я, конечно, исследователи работали, безусловно, но я, в общем, довольно скептически к этому, наверное, отношусь, потому что, мне кажется, от пола это не зависит. И девчонки иной раз бывают такими хулиганками. Я сама себе примеры. Вот есть у меня и перед глазами примеры. Поговорим попозже.

0: Реклама.
1: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 5 ноября в Максимилиан с города Самары. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru. ИП Хуснутдинов, Динара Дамировна. Номер 3240800215043. 18+.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современности. Вызову. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: 25 октября. УДО. Ярослав Сумишевский. Лирический вечер вместе с любимым артистом. Для лиц старше 12 лет.
5: Золотой должна быть осень, а не запчасти. Автозапчасти, масла и АКБ в наличии в магазинах «Слававто». Ежедневно с 9 до 9. Звоните 201-20-19. «Слававто». Все для вашей иномарки. ИП Порошенкова Елена Валерьевна. ОГРН 204-631-616-2072.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
7: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
8: Новая Самара.
7: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
11: Я Миша, и я покупаю шины в шинснаб.рф.
12: ООО «Шинрос», ОГРН 120-632-0328-729, город Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: нами Питер, Новгород, Анапа и Париж. Все слушают радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются, и мы тоже, продолжая их, смотрим на те сообщения, которые приходят из разных городов нашей планеты.
1: Сообщение от Дмитрия из Израиля, нашего постоянного друга уже, нашего шоу «Городские встречи». Я учился в школе хорошо. Были в аттестате и пятерки, и четверки, и даже несколько троек. Закончил институт, стал экономистом. По специальности работал только, когда заканчивал институт. 2 года отработал бухгалтером. Был период, преподавал экономику в колледже. А потом уже работал не по специальности. Не работал по специальности из-за низкой зарплаты. А уехав в Израиль, тоже не работаю по специальности. Очень сложно было подтвердить диплом и найти хорошую работу. Как-то так поделился с нами Дмитрий.
0: Спасибо, большой вам привет. Далее Константин из Луганска на связи. Привет, любимая радио «Шансон». Школа, ох, как это было давно. Учился на 5,4 без ремня и стимуляции от родителей. Потом закончил колледж и еще позже заочный институт. И совсем не жалею об этом. Сейчас в свои 40 со средним плюсом образование и опыт очень помогают в работе. Ну, помогают, хорошо.
1: Ну, значит, хорошо, так ровненько все правильно сложилось в жизни, да, Константин?
0: Как у вас сложилось, благодаря аттестату или вопреки, расскажите. Плюс 7-909-955-103-0. Мы скоро вернемся, пока же немного подвигаемся.
1: Да.

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви.

тысячах городов, на полустанках, на перронах. Она держалась за любовь, они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

тепли на столе, и солнце рыжее устало, и солнце рыжее устало купает.

0: народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире. Красивые песни и роскошный клип. Не забывайте, что радио «Шансон» можно и слушать, и смотреть на сайте радиостанции. Кстати, у нас обновленная веб-страничка. Кроме того, подписывайтесь на соцсети и скачивайте на свой любимый смартфон мобильное приложение радиостанции.
1: А мы сегодня говорим про оценки. Как учились? Вот, кстати, интересно, если вы помните своих школьных друзей, вот как, по-вашему, кто лучше учился, кто был более старательным, все-таки девочки или мальчики? Потому что исследователи утверждают, что девочки более усердны, а мальчишки, значит,
0: Более свободолюбивые, да.
1: Ну да, в своем.
0: Погулять, какие-то секции.
1: Более экспрессивные.
0: Да. Ну, у нас действительно так. Я учился, у нас девчонки действительно получали оценки в среднем лучше, чем ребята. Вот это я точно знаю. У меня соседка училась превосходно. Угу. Танечка Дунаева. Угу. Замечательно. А я вот учился не так.
1: Сидишь теперь в городских встречах.
2: Радио «Шансон». Реклама. У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет

0: Специальный Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум октябрь-ноябрь 2026 с 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет.
10: Следствие зашло.
9: Как?
10: Так, без стука.
11: Ты кто?
9: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
10: Новой серии.
11: Ого.
10: А ты видела?
9: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
11: Где?
10: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
5: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
6: Радио «Шансон» представляет.
13: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: дуэт Аленушки Петровской и Ваенги Елены. Дорогие друзья, 17:49 в Москве. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем с интересом ваши сообщения.
1: Добрый вечер, радио «Шансон». Я окончила среднюю школу хорошо. 4 четверки, остальные 5. Мне сначала помог старший брат, а потом сама училась с удовольствием. А после легко поступила в медучилище. Мальчишки учились слабее девчонок. Наталья из села Паньшина пишет нам.
0: Спасибо. Далее, здравствуйте. Вот мне золотой аттестат реально помог. Из 4 экзаменов в школу милиции я сдавал 2. Ну, а дальше по жизни сидишь в кругу друзей, и кто в курсе, в суе упоминает про это, отношение незнающих сразу меняется. Да как же так, ты ведь обычный и простой, оказывается, золотой медалист. Люди по-другому начинают на тебя смотреть, Дмитрий из Красноярска.
1: Как будто нимб над головой.
0: Но мне лично комфортно общаться с просто умными людьми, которые, независимо от своего аттестата, здраво мыслят. Вывод: быть отличником не значит быть мудрым.
1: Не, ну да, здравомыслие, это, знаешь, Ром, большая редкость, я тебе доложу.
0: Да?
1: Михалыч пишет нам: 2, 3 и колы, все приятели мои. Добрый вечер.
0: Ой, добрый вечер, Михалыч. Один из лозунгов моего детства.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: Новости на радио Шансон.
2: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте.
3: В Самаре состоялось заседание правительства Самарского региона под председательством первого заместителя губернатора Виталия Шабалатова. На заседании был рассмотрен ряд социально значимых вопросов. Председатель областного правительства призвал коллег активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регион. Также на заседании рассмотрели вопрос о внесении на рассмотрение Самарской губернской думы проект закона Самарской области об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Главными приоритетами бюджетной политики на предстоящую трехлетку определены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных целей и нацпроектов, а также развитие инфраструктуры и муниципальных образований. Значительная часть расходов приходится на поддержку семей с детьми, здравоохранение, образование, культуру и спорт. В Самаре начался очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2026». В этом году за звание лучших будут бороться около 300 студентов вузов и организаций среднего профессионального образования региона. Конкурс проходит в 15-й раз со слоганом «Дело за тобой». Его участники – это студенты, которые проявляют себя в учебе, науке, творчестве, спорте, добровольчестве, патриотической и общественной деятельности. Очный этап завершится 16 октября. По его итогам жюри определит победителей и лауреатов в каждой номинации.
2: К этому часу все. Хорошего вечера. Любовь Климова, радио «Шансон».
4: Завтра 83 рубля 76 копеек, евро 93,77, юань 12,50. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: после бокала будем говорить и что-то позитивное для вас творить. Огромное спасибо Ирине Круг. В столице 18.06. Это радио «Шансон». Здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Добрый вечер вам, дорогие наши.
0: Ой, друзья, девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают высшее учебное заведение. Одно из возможных объяснений этого разрыва – различие в отношении подростков к учебе. Об этом сообщают данные одного из исследований. И вот как раз сегодня мы вас спрашиваем, какие оценки вы получали во время учебы, сами работали над этим или с помощью родителей?

0: Пригодилась ли мне школа, то с уверенностью могу сказать, что да, дальнейшее образование не пригодилось по специальности. Я слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования и газосварщик, так этим только дома балуюсь. А на работу с такой специальностью нужно ехать на север, а я не хочу.
1: Спасибо вам. Далее, друзья, песня, которую в караоке поет Крош из Смешариков.
2: Дорогая страна родная.

0: паечки. Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: континент в жанровой песне. Игорь Слуцкий только что здесь, на шансоне. Друзья, городские встречи продолжаются, и мы переходим к вашим сообщениям, которые приходят по теме.
1: Я напомню, кстати, сразу номер, давненько нам не говори, плюс 7-909-955-103-0. Пишите нам о том, какие оценки получали в школе, что или кто вас мотивировал к учебе, кто лучше учился, девчонки или мальчишки. На сайте radioshanson.ru также можно оставить сообщение. Николай Шунков из Читы, наш верный друг. В Чите сегодня случился первый снег, и я экстренно переобул машину в зимнюю резину во избежание неприятностей. Слушай, ну какой правильный человек.
0: Отлично,
1: вот,
0: да.
1: Да, с первого по середину седьмого класса в 26-й школе я учился хорошо. Оценки ниже четверки приносил редко. Однако токсичная атмосфера в моем классе и в учебном... То есть у вас уже, вы застали уже токсичную атмосферу. Угу. Мы просто не знали, что так это называется. И в учебном заведении в целом негативно сказалось на моей успеваемости к седьмому классу. Моя учеба начала падать, как биржевые акции, вниз до двоек. Ситуацию спас переход в другую школу под номером 52. Произошла перезагрузка мозга и сознания. Моя учеба снова начала зашкаливать вверх. И так я дошел до золотой медали. Ух ты! И все было не зря. Переживания и поддержка родителей, слезы и позитивные моменты, долгая, упорная подготовка к экзаменам дали свои плоды в жизни. Я смог найти себе применение на родной земле. Кстати, в 26-й школе учился известный шансонье Игорь Киберев. Он наш читинский земляк. Вот такое содержательное послание от Николая.

0: Реклама.
1: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
5: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
5: 0+.
6: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
11: Я Саша и покупаю шины в shinsnap.rf.
12: ООО «Шинрус», ОГРН 126-32-32-728, город Самара.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Юрий Барабаш только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем интересное, лаконичное, очень емкое сообщение от Владимира. Добрый вечер. Мне ставили оценки только, чтобы уроки не срывал.
1: Вы, наверное, были изобретательным учеником, Владимир. Поделитесь.
0: Для тех, кто сейчас в школе, научите гуру, что делать.
1: Чтобы, значит, ставили оценки, чтобы уроки
0: как как-то... достичь этого уровня хулиганского просвещения?
1: Слушай, у меня старшая внучка-то 12 лет от роду, она же сорвала один раз урок, но она в кармане принесла в школу хомяка свой. Ну, все.
0: Ладно, ждем сообщения от Владимира. Алена Столярова на связи. Добрый вечер. Моими любимыми предметами были химия, биология, география, геометрия. Училась в городе Жесказган в первой школе. Огромный привет родной школе. По геометрии хотела сдать экзамен, но так как была одна из всех одноклассников, то учительница сказала, что из-за одной меня не будет готовить билеты. Грустно до сих пор. Ну вот, слушайте, да.
1: Коротенькая от Сергея. Школу закончил с твердой тройкой. По физре 5. Военное и летное училище. На госах 1/4, остальные 5. Вот так нашел себя в профессии наш слушатель Сергей.
0: Что думаете вы по теме? Пишите.

тянем, жизнь лихую вспоминаем, да свободу. Эй, чипи, чипи, рок, вернешь и скрутила так.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что на радио «Шансон». После этого эмоционального повествования, наверное, тоже эмоциональное сообщение.
1: Если учитель хороший, то все трудное станет проще, действительно, в школе.
0: Так ли было у Алексея? Почитаем. Здравствуйте. В школе учился хорошо. По окончанию 11 классов было 2 тройки. Уроки не учил, класса 7-го. Запоминал на уроках. Школа в целом помогла. Считаю, что она меня слепила тем, кто я сейчас. Да и в целом только воспоминания позитивные. Друзья, все со школы дружим уже 20 лет. Нас компания из 5 человек.
1: Тут непонятное слово.
0: И плюс-минус один. Разница плюс-минус один год. Спасибо.
1: Это Т9, да. Понятно. +7 909 955 1030. Вот такие циферки для ваших сообщений. Можно оставить послание нам на сайте radioshanson.ru. Там есть ссылочка для ваших посланий. Рассуждаем о том, спрашиваем вас, как вы учились в школе, и кто, по-вашему, усерднее, девчонки или мальчишки, все-таки подходит к учебе.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
4: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
3: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности. И риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитная карта Platinum.
6: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
12: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон 2026». Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.

0: Иди сюда, иди.
1: Александр Новиков только что в эфире осеннего шансона. И далее, дорогие друзья, немного напомню вам, о чем мы говорим здесь, если вдруг вы заслушались музыкой и отвлеклись. Какие оценки получали во время учебы? Сами работали над хорошими оценками или требовалась мотивация от родителей? И помогли ли отличные аттестаты в жизни?
2: Причем при слове мотивации почему-то у всех, нам в мысленном взоре появляется ремень.
1: Или какие-то, может быть, резкие слова.
2: Или...
1: Что больнее порой.
2: Наказание в виде лишения каких-то благ детских.
1: Выяснилось, что почти во всех странах мальчики реже соглашались с утверждением, что стараться в школе важно. Ответы подростков соответствовали их индивидуальным учебным результатам, особенно в чтении. Чем заметнее различались взгляды мальчиков и девочек на важность усердия, тем слабее в среднем были относительные академические результаты мальчиков, и тем реже они продолжали обучение в вузах.
2: Кстати говоря, по мнению исследователей, на эти различия могут влиять гендерные стереотипы. Таланты, выдающиеся способности, все-таки чаще ассоциируют с мальчиками. А девочек, наоборот, чаще связывают с прилежанием, усердием, какой-то так спокойствием, дисциплиной и прочим. Так ли это? Как было у вас в школе? Напишите нам.
3: Не смотри на

0: извини, просто я устал.
1: Реклама. В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артик и Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Мари и Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Как много нежных слов.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 7 вечера в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Средства пенсионных фондов и другие долгосрочные сбережения граждан должны быть железобетонно защищены при выходе на фондовый рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность обеспечения максимальной безопасности накоплений, направляемых в различные инвестиционные проекты страны. Параллельно с защитой вкладов населения власти совместно с бизнесом обсуждают новые механизмы поддержки деловой активности, включая создание отложенного налогового вычета для компаний. Не сдавшие тест на знание правил дорожного движения столичные курьеры больше не смогут принимать заказы. Как сообщает Регнум, новые требования призваны полностью устранить правовой нигилизм среди доставщиков. С сегодняшнего дня не прошедшие специальное компьютерное тестирование сотрудники автоматически переводятся в неактивный статус. По мнению автоэкспертов, подобная мера является важным шагом к наведению порядка на улицах. В будущем обязательную проверку знаний планируют распространить на всех водителей электросамокатов и электровелосипедов. Продажи антидепрессантов растут 4 года подряд. Как сообщает НСН, объемы реализации данных лекарственных средств за несколько лет увеличились более чем вдвое. Эксперты отмечают, что текущая динамика свидетельствует о постепенном приближении российского рынка к показателям развитых стран, где культура потребления таких препаратов давно сформировалась. Рост востребованности медикаментов также подтверждается двукратным увеличением объемов продаж в денежном выражении. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +9, завтра может потеплеть до 16. Объединенная служба новостей.

0: Юрия Алмазова можно здесь понять, друзья. Ну, пусть перемены будут только к лучшему. Мы сменили один час на другой. 19.06 московское время. Это радио «Шансон», шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова, добрый вечер.
0: Мы вас приветствуем и призываем, не стесняясь, писать сообщение. Дело в том, что если вдруг вы только что присоединились, спрашиваем вот о чем. Какие оценки вы получали во время учебы? Сами добивали высоких оценок, или, может быть, с чьей-то помощью, родители, может быть, зауч с вами беседы проводил классный руководитель, и помогли ли отличные аттестаты в жизни?
1: Да. Кстати, сообщение от юной слушательницы радио «Шансон». Я учусь в 5-м А классе, мне очень нравится, от Виктории. И вот очень много буквок И, ну, 5-й класс, наверное, еще пока, да?
0: Я, кстати, вот первые двойки стал получать, по-моему, в 4-м классе. И самое такое стыдное для меня по русскому языку, представляешь? Вот если
1: не
0: по математике, я бы как-то прям...
1: Пережил, да?
0: Ой, Рома.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

скажу, не лги, не лги. Последний полет нашей любви.

0: реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Андрей Бандера только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем вместе с вами выступления артистов, которые транслируются у нас на сайте. В то время, когда мы с Юлей читаем ваши сообщения. И что сказать? Ну, действительно, по себе могу заметить, ребята в школе больше уделяли время, может быть, спортивным секциям, может быть, каким-то желанию просто погулять. Вот таким вот
1: встречам,
0: да, может быть, каким-то записям магнитофонных там произведений, вот пластинки. Кто-то приобретал, кто-то менялся этими пластинками. В то время, когда девочки спокойно изучали темы, красиво писали и отвечали на вопросы учителям, и получали высокие оценки.
1: Ну, наверное, так, потому что вот с трудом вспоминая свои школьные годы, я припоминаю, да, что мальчишки — это хулиганье, это с двойки на тройку там и так далее, то есть это прогулы уроков, а девочки — это более спокойная такая ситуация, надежная, стабильная. И если девочки были хулиганье, то это было что-то из ряда вон. У нас в классе, кстати, ну вот, 2-3-то были хулиганки.
0: Ну, опять же, как-то еще даже не особо считалось хорошим тоном учиться прямо на пятерке среди мальчишек. Ну, кто-то учился, но это было скорее исключение. Вот, по крайней мере, в маленьком городе у нас так было.
1: В смысле, хорошим тоном учиться на пятерке
0: нет,
1: или
0: нет,
1: не
0: нет,
1: учиться?
0: Как-то там, ну что
1: да, это? Да, очкарик, как-то, отличник, да, ботаник, там вот это вот все.
0: А сейчас иначе, наоборот, вот в группах, в чатах родительских такие ребята на почетном месте, какое-то упоминание их, и все тянутся, наверное, туда. А вот раньше, ну, совсем иначе это было.
1: Я не знаю, как происходит мотивация. Мотивацию в виде ремня я как-то не признаю,
0: уже
1: не практикую, и никогда и со мной ничего подобного никто не практиковал. Но вижу, как дети растут, и меняется отношение к учебе. Например, если даже год назад вот было человеку плевать, какие там оценки, то вдруг, что называется, взялась за ум.
0: Без разговоров, да, то есть каких-то нравоучений.
1: Да, без. То есть, наверное, какое-то понимание, что ты взрослеешь, и что нужно будет поступать в вуз, все-таки приходит. Как у вас? Пишите.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
3: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артик Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
4: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 5 ноября в Максимилианс города Самары. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
5: ИП Хуснутдинова Динарда Мирна.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

рекой над лесом рос кудрявый клен. В белую березу был тот клен влюблен. И когда над полем ветер затихал, он березе песню

0: Александр Дюмин только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите шоу «Городские встречи». Мы смотрим на сообщение, которое пришло от Натальи. И пишет она следующее. «Здравствуй, любимое радио. Школьная жизнь была насыщенной. Училась неплохо, но учителя всегда говорили, что могу лучше. Школу номер 3 города Таганрога закончила хорошисткой. Вот в Таганрогский строительный техникум закончили с мужем. Учились в группе 189 и двумя сыновьями. Погодки, оценки были не важны. С благодарностью вспоминаю весь преподавательский коллектив, который позволил доучиться без академических отпусков. Отдельное спасибо Любовь Спиридоновне, классному руководителю. Окончили техникум в 90-м году. Встречаемся каждые 5 лет.
1: Ох, молодцы.
0: В прошлом году не получилось собраться. Надеюсь, кто-то из группы возьмет инициативу в свои руки. В больших случаях собирала я с другими непоседами. Всем выпускникам ТСТ группы 189 и 190. Большой привет, Шансон, ты лучший радио. Наталья, спасибо.
1: Спасибо. Так, Людмила Хромина пишет нам. Напишу про своего внука. Сейчас он уже в 10 классе. На протяжении всех лет учится только на пятерке. Никогда ничего не заставляли. В самом начале ему сказали, что учеба – это твоя зона ответственности. И, возможно, еще ему все легко дается. Он как-то не сидит день и ночь над уроками. ОГЭ сдал на отлично и получил красный аттестат. Теперь ждем ЕГЭ. Ну что, хороший, способный, талантливый.
0: Но специалисты советуют показать
1: мальчик.
0: Практическую пользу, объяснить на жизненных примерах, зачем нужны школьные предметы. И тогда все будет работать. Если этого не объяснить...
1: Мы тоже говорили своим, что это ваша зона ответственности, что это ваше занятие. Это не должны родители сидеть у вас над душой и делать с вами уроки. Не работает.
0: Ну, с другой стороны, опять же, есть совет превратить рутину в игру, использовать квесты, таймеры.
1: Современные учебники, Ром, я тебе доложу, это квесты для родителей, для бабушек и дедушек. Потому что, ну, не знаю, я... Мне дети сначала должны были объяснить, чего в принципе хотят в этом домашнем задании. Вообще, что это за книга такая с картинками, нелогичная, непонятная, ничего. И я не понимаю, чего от меня хотят. Вот читаю
0: задание. Они тебе объясняют, потом ты помогаешь им делать.
1: Да, именно так.
0: Ну, слушайте, и тебе хорошо, и детям тоже.
1: Ну, я не знаю, насколько это хорошо, но не просто сейчас современным детям учиться. Я вот все подумываю как-нибудь раздобыть старенькие свои учебники, может быть, с ними им будет понятнее.
0: Ну, может быть. Пишите вы по теме, друзья. Плюс 7-909-955-1030. Какие оценки получали во время учебы? Вы сами работали или мотивировал кто-то? Помогли ли отличные аттестаты в жизни? А может быть, не смутили не самые отличные аттестаты? Расскажите об этом тоже.
2: Я тебя ревную к этим дням, к этим серым дням, что мы не вместе. К этим светофорам и огням по дороге к будущей невесте. Ты меня прости, осталась боль. Ну давай залечим эти раны. Я блуждал, но рядом был с тобой. Просто вместе выйдем из тумана. Давай разделим эту ночь любовью. Накроем, я так хочу тебе помочь, остаться с собою. Давай разделим эту ночь без тени, без звука, и прекратится этот дождь, растает.

замкнутых дорог. Так и не нашел надежный выход. Я как заигравшийся игрок проиграл, устал от этих пыток. Счастье невозможно брать взаймы. Не вернешь и значит не проститься. Я устал от этой полутьмы. Значит, есть причина возвратиться. Давай разделим эту ночь.

0: Это чувство обожаем, с этим чувством продолжаем. Рада рай только что здесь в эфире «Городские встречи». Друзья, мы продолжаем читать сообщения, которые приходят по теме.
1: Про учебу говорим сегодня. Николай Шумков из Читы пишет в продолжение темы. Помимо учебников и тетрадей у меня, как и у всех, были увлечения и хобби. Ну что это, как у всех? Может, у всех не было. Ладно, спорт обязателен был. Я занимался как боевыми видами искусств, так и тяжелой атлетикой. Занятиями на тренажерах. Кроме того, я с первого класса был меломаном. Записывал музыку на кассеты и крутил то дома, то у родителей в «Жигулях» или в огороде. А еще я увлекался радио и телевидением, изучал технику. Папа всегда меня поддерживал и, конечно, учился водить машину. В общем, тратить время на компании с сигаретой и алкоголем в подворотнях было некогда. Спасибо родителям за это, Николай Шумков из Читы. Вы знаете, Николай, я закончила школу с двумя четверками, остальные пятерки, и с удовольствием проводила время в подворотнях, ну, вот в компаниях, чтобы парни с гитарой, чтобы вот это вот все.
0: Просто у тебя было все по расписанию, да?
1: И всерьез занималась музыкой, кстати говоря. Я же поступала в консерваторию на фортепиано. И это потом меня свернуло с пути истинного в сторону театра. Так что, Николай, по-всякому бывает. Но вы молодец, молодец.
0: Что бывает у вас, друзья? Есть еще время, вы еще успеете написать. Плюс 7-909-955-1030. Какие оценки получали вы во время учебы? Сами работали или мотивация подворотни или заучим? Тут расскажите свой случай. И помогли ли им аттестаты хорошие или не очень хорошие в жизни?
1: Да, вот и хороший вопрос. И никто его практически в сообщениях, ну, было, но мало затронули. Действительно, вот эти красные дипломы, красные аттестаты, золотые и серебряные медали, они вам вообще в жизни пригодились? Расскажите нам.
0: У нас тоже были отличники, немного, но были и те, кто с серебряной, с золотой медалью. Угу. Супер люди, да, я считаю.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: универсальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС «Радар». ООО «Автостат».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: нашей дочки смех. Дай, дай радио
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Украсить наш эфир всегда готов. Евгений Кемеровский только что здесь. Друзья, ну и не забывайте, не только Евгений, но и многие другие потрясающие музыканты примут участие в нашем танцевальном марафоне. Наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» все ближе и ближе. 14 ноября, Лайф-арена, Москва. Это настоящий праздник жанра.
1: Да, но сначала Евгений съездит еще и на бархатный шансон с 24 по 30 октября. Если есть такая возможность, присоединяйтесь. По теме пишет нам Лев из Сургута. Здравствуйте, я учусь в 8 Б, и мне трудно дается химия. И правда, девочки лучше учатся, чем мальчики. Вот.
0: Ну вот, кстати, надо сказать, что в техникуме и вообще потом уже как-то это выравнивается. То есть ребята, видимо, понимают определенную мотивацию от жизни, что надо получать профессию. А здесь уже вот как-то...
1: Куда мальчиков доходит, конечно, да, но да. Позднее.
0: И тогда вот не в школе, но уже там ребята нагоняют. А у девчонок как-то, может быть, после того, как они в школе все выдали, вот эти вот оценки на 4-5, уже, наверное...
1: Уже замуж пора, да?
0: Может быть, замуж пора. Может быть, как-то подустали от того, что необходимо. Родители там давили, что давай-давай оценки, давай-давай пятерки.
1: Ну, не знаю. Нет, наверное, таких железных правил для всех. Есть и девчонки очень-очень умненькие, очень целеустремленные, которые учатся. Ну, другой вопрос, приносит ли это им счастье, это надо у них спросить. Вот. А их с нами сегодня нет.
0: Друзья, что принесет следующая неделя? У нас, знаете, будет пауза. Мы сфокусируемся на внеэфирных рабочих вопросах, ну а потом вернемся к вам. Что касается девчонок, в следующем часе наш гений речистой красоты Рита Виноградова, вот она появится, что-то тоже интересное расскажет. Мы же откланиваемся, желаем вам приятного вечера. Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Радио «Шансон». Всего вам самого доброго. Спасибо огромное всем, кто принял участие в вечернем шоу «Городские встречи». Тамара Кутидзе продолжает наш эфир. Участница «Бархатного шансона» и «Эх, разгуляя» тоже. Спасибо вам за вечер.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Я Никита, и я храню шины до следующего сезона в shinsnap.rf. ООО «Шинрос», ОГРН 126320032732729, город Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 9 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Самаре этой осенью активизируют снос аварийного и ветхого жилья. Об этом заявил глава города Иван Носков. По его словам, именно на холодное время года традиционно приходится самый большой объем демонтажных работ. Только в течение октября строительная техника зайдет на площадки по адресам Самарская 141, Свобода 140, Комсомольская 17, а также на Советской армии 280 и в первом квартале мехзавода. Кроме того, сразу 3 дома снесут на улице Садов. Параллельно с этим городские службы уже готовят проект демонтажа расселенных зданий на следующий год. Сносимые здания не являются объектами культурного наследия. Жителей переселили ранее по государственной программе, которая сейчас входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Администрация Самары завершает масштабную подготовку к зимнему периоду. Мэр Иван Носков провел смотр дорожно-коммунальной техники, которая будет задействована в очистке дорог, тротуаров и ключевых общественных пространств областной столицы. Всего на городские улицы готовы выйти более 470 единиц спецмашин. При этом город сформировал внушительный резерв на случай сильных затяжных снегопадов. В него вошли 220 единиц техники, преимущественно самосвалы, которые необходимы для оперативного вывоза снежных масс. В самом смотре приняли участие чуть более 100 ключевых машин муниципальных предприятий Самары. Главным нововведением этого сезона стало внедрение беспилотных технологий. В Кировском районе запущены 2 автономных роботоуборщика. По словам специалистов, инновационная техника отлично справляется со своими задачами. К этому часу все. Хорошего вечера. Любовь Климова, радио «Шансон».
2: €0.56, евро 93.77, юань стоит 12 рублей и 50 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: А под какую культовую песню начинается мой эфир сегодня? Это «Кольчик» от Михаила Круга. С вами Рита Виноградов. А вы замечали, что четверг – это какой-то недооцененный герой нашей недели. Понедельник мы переживаем, среду гордо называем «маленькой пятницей», а четверг просто используем как трамплин к выходным. У нас даже фраза такая есть: «Ну что, завтра уже пятница?» Как будто сегодняшний день можно не считать. А ведь четверг чаще всего по статистике оказывается одним из самых загруженных дней недели. Все хотят закрыть дела до выходных, поэтому предлагаю сегодня насладиться этим вечером, прекрасным моментом вместе с радио «Шансон».

Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг

Вы ушли, я остался в тоске. Что ж вы, знать не вышла, мессия. Вы такая ж бродяжка, как все, как 100 000 других по России.

Вот так, друзья, и у Ивана Кучина серое платье, а мы с вами знаем, даже если за окном серость, в душе всегда хочется чего-то яркого, красивого и обязательно с продолжением. Потому что женщина, она такая, сегодня может грустить у окна, а завтра уже мечтать о большой любви. И желательно, чтобы принц был не на словах, а с транспортом. Причем обычная машина, это, конечно, практично, но белая карета — это уже совсем другой уровень отношений. Тут тебе и романтика, и размах, и сразу понятно, мужчина настроен серьезно. Добавим белоснежную романтику. Виктор Королев и его белая карета.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
3: 0+. Я Даша. И я покрасила диски в шинснап.рф.
4: ООО «Шинрус». Украинство 26-32-0-32-729. Город Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Геннадий Жаров с песней «Гармошка». Потанцевать от души, позажигать с друзьями и провести время для себя. Для этого нужно попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Это концерт «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку 14 ноября в лайв-арене. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Виктор Королев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Игорь Крутой, Алекс Лим, Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Сергей Любавин. «Счастье в долгу у несчастья». Вот такой сюжет. А с каждым годом, кстати, начинаешь особенно ценить людей, рядом с которыми можно быть собой. Не изображать успешный успех и не делать вид, что у тебя все всегда прекрасно. Настоящий друг ведь не тот, кто скажет: «Я ж тебе говорил». Настоящий друг тот, кто сначала принесет чай, потом выслушает, а уже после этого обязательно скажет: «Я ж тебе говорил». Совсем скоро час приветов.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

душу радуют всем от рождения. Розданы красоты мироздания, милая ты моя. Спрячь кручину и

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18.

Я предлагаю собираться в нашу большую радиокомпанию. Кто же устроился поудобнее? У нас на очереди час приветов. Это время, когда можно передать привет любимым. Напомните себе, друзья, мы совершенно ненавязчиво дать понять кому-то. А я, между прочим, о тебе думаю. Рассказывайте, как проводите вечер, кому сегодня хочется отправить частичку тепла. Плюс 7 909 955 103 и 0. Итак, первое сообщение. Поздравления с днем рождения нашей дорогой Екатерине от Анастасии и ее сына Виктора. Катюша, ты из тех людей, с кем дружишь будто всю жизнь. С тобой легко, тепло и весело. А поговорить по душам и посмеяться до слез можно почти одновременно. Мы очень рады, что ты есть в нашей жизни. Желаем тебе побольше радости, приятных сюрпризов и дней, когда все складывается именно так, как хочется. Оставайся такой же светлой, доброй, невероятно душевной. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и поздравляем с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню Александра Розенбаума «АУ» обязательно будет. Еще одно сообщение. Пользуясь случаем, хотели поздравить Дубинкина Николая Николаевича. 80 лет, юбилей. Примите самые искренние поздравления с днем рождения. Ваши года – это не просто дата, это настоящее богатство, наполненное знанием, опытом и уважением. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и светлого настроения. Мы вас очень любим. Шай Мухаметов, Эдуард и большая семья Делимарских с Ижевска. Всем отличного вечера. Я жду ваши приветы.

0: «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А мы будем бессовестно счастливыми или нет? Конечно, будем, потому что прямо сейчас на радио «Шансон» мы передаем приветы. Плюс 7-909-955-103-0. Жду именно вашего письма. Номер, портал «Макс». Везде принимаю. Поздравьте с днем рождения Шульгину Светлану из Курска. Хорошей песни, с уважением. Игорь нам написал. Конечно, поставим хорошую песню. Поздравляю себя с юбилеем. Крепкого здоровья, счастья, успехов, мира, добра, любви, написал нам Александр, город Ногинск. Какое замечательное поздравление. Александр, мы тоже присоединяемся. Будьте здоровы и, конечно, счастья вам и всего самого хорошего. Передаю привет с города Белоярский, Кустышеву Дмитрию. Спасибо, что ты есть. Радио «Шансон», спасибо большое. Слушаю каждый день. Всегда, пожалуйста, мы всегда рядом. Передайте, пожалуйста, привет любимому человеку Андрею. Хорошего отдыха ему в Архызе. Люблю безумно от Ирины, город Ставрополь. Я хочу поздравить с днем рождения Петрунину Светлану. Поздравляют ее подруги. Желаем ей всего самого хорошего, отличного настроения, исполнения всех желаний. Еще одно сообщение. Хочу поздравить бабушку с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и чтобы настроение всегда было хорошее. Друзья, обязательно подписывайте ваши сообщения. Несколько заявок было на песню Александра Кальянова «Старое кафе. Верные друзья». Поэтому, пожалуйста, специально для вас. Слушаем.
1: Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни,

они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если, если вдруг стал труден путь, ты место, место встречи нам назначишь. В кафе за столиком удачи. Старое кафе, верные друзья, и ничего вернуть нельзя. Проходят дни, проходят дни,

0: включат они. Придут и выручат они. Придут и выручат они.
1: Только для вас, только для вас.
2: Реклама. Агентство недвижимости «Ивановы и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
3: Я Катя, и я покрасила диски в шинснап.рф.
4: ООО «Шинрус», Украина, 126-32-38-29, город Самара.
5: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-05-05.
4: Застройщик ООО «Эзофинстрой».
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: как же хорошо, когда вечер проходит в отличной компании, в компании «Радио Шансон». Пусть даже мы не видим друг друга, зато можем передать привет, поделиться настроением и подарить кому-то улыбку. Пишите нам, друзья. Я рядом, меня зовут Рита Виноградова, музыка с нами, и наш вечер продолжается. Добрый вечер, любимая «Радио Шансон». Хотим поздравить лучшую мамулю Свету с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, любви, гармонии, успехов во всем. Пусть будут со все ее желания, и глазки всегда сияют только от счастья. Добрый вечер. У моего любимого мужчины сегодня юбилей. Ему 50 лет. Его зовут Юрий Дубов. Желаем здоровья, любви и долгих лет. С поздравлением его дети София, Ольга и его любимая женщина Наталья. Добрый вечер, шансончик. Готовлю на кухне, слушаю любимое радио. Готовлюсь к завтрашнему дню рождения. Делаю вкусняшки, написала нам Ольга Артемьева из Донецка. Песня специально для вас.
1: Что в твоей душе? Горы пустяков,

0: самый близкий друг.
1: Добрый вечер, дорогие, любимые радиослушатели. Вы на волне радио «Шансон». И чтобы поднять осеннее настроение, нужно что сделать? А нужно сходить на достойное мероприятие. И через два дня долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Он состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе «Женщина воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую», будут и премьеры новых песен. Поэтому 17 октября только живой звук, душевная теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+. А мы переходим к вашим приветам. Пришли даже голосовые сообщения. Дорогие друзья, послушать я их не могу. Пишите, пожалуйста, обычные сообщения и поздравления текстом. Сегодня 15 октября. У нас годовщина свадьбы. 38 лет совместной жизни. Это очень достойно. У нас две дочки, трое внуков, и мы всегда все делаем вместе лет до 100, почти. До старости, в согласии и в любви Рычковы Елена и Анатолий. Мы вас поздравляем от радио «Шансон». Любовь существует, друзья, она существует. Послушайте только эти сообщения. Еще одно сообщение успеем прочитать. Любимая радио «Шансон», здравствуйте. Передайте, пожалуйста, самый нежный привет в Тольятти моей маленькой принцессе Анастасии. Через два дня доченьке исполняется полгода. Сегодня она сделала мне самый лучший подарок в жизни. Впервые осознанно сказала: «Папа, Настенька, папа, Дима тебя безумно любит».

0: Реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Ну что, друзья, осень. Завтра в столице, кстати, потепление. А на волне радио «Шансон» всегда уютно, тепло. Особенно, когда мы дарим друг другу внимание и заботу. С 9 вечера до 10 и с 15 до 16 программа только для вас. Переходим к вашим сообщениям. Здравствуйте. А можно передать привет Аленке и Алине? Они гуляют по Краснодару. И сказать: я вас люблю, скучаю и жду. Азов, мама... Амирамова Аленка написала. Вот так. Хочу сказать, что очень люблю свою супругу Наталью. Сегодня у нашего сыночка Колесниченко Ивана из Саратова день рождения. Желаем ему счастья, здоровья, семейного благополучия, всего самого лучшего, чтобы все самые заветные мечты и желания исполнялись. Любим тебя, твои мама и папа, сестра Анастасия. Женя Люберцы пишет: привет Танюшке, дочери. Еще один привет прилетел только что. Очень хочу попросить поставить песню «Чайф». Никто не услышит. Мы сидим с друзьями. Федор, Витя, Николай встретились спустя много лет. Пожалуйста, порадуйте старых друзей. Ну, что делать? Конечно, порадуем. Мы завершаем час приветов. С вами была Рита Виноградова. Точнее, я перехожу в следующий музыкальный, а программа «Приветы» завершается прекрасной песней «Никто не услышит». «Чайф» специально для вас.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Это музыкальная работа, которая никого не оставит равнодушным. Вечерняя застольная. Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Александр Розенбаум. Вы на волне радио Шансон. Микрофон Рита Виноградова. Еще целый час будем вместе. Давайте отпустим все заботы и, знаете что, дадим себе право на ошибку. Ведь мы не идеальны. Далее Игорь Слуцкий специально для вас.
1: Жизнь моя ошибка на ошибке. Но не раз срывавшийся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: В суету городов и в потоки машин

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал.

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

0: Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
1: Владимир Высоцкий понимал горы по-особенному. Для него это было не просто красивое место, а проверка человека на прочность, на честность перед самим собой. В его песнях всегда чувствуется эта настоящая сильная любовь к жизни. А вообще у каждого из нас есть свои горы, свои вершины, и вовсе не обязательно уезжать куда-то далеко, чтобы их покорять. Для кого-то вершина — это большое дело, к которому шел много лет, для кого-то победа над собственными страхами, а для кого-то просто научиться жить спокойно и не переживать по пустякам.

0: Реклама.
1: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Группа Любэ «Все начинается». Заметили, мы каждый раз обновляемся, и в течение года есть определенные точки отсчета. И одна из них праздничная и очень важная, потому что это праздник, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Осталось ровно 30 дней. Самые доступные билеты на танцпол. Каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Виктор Королев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Возрастное ограничение 12+.
1: Не соблазня, не поняла, я крепость неприступная. Меня за грош не проведешь, не будь наивной, глупая. Ведь я босяк, совсем никто, всегда в бан.

0: Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

зальний, но уснуть не в мочь, так всю ночь, будь один теперь, север дальний, тысячи три ночей, будешь.

спасибо всем, кто поздний вечер проводит вместе с нами на волне радио «Шансон». Очень хочется пожелать, чтобы завтра в пятницу, я напоминаю, что завтра пятница, были не только новые дела, заботы, но и, конечно, новые поводы по-настоящему радоваться. Иногда для этого достаточно звонка от близкого человека, встречи, хорошей погоды и песни, которая попала точно в сердце. Меня зовут Рита Виноградова. Приятной ночи. Пока-пока.

0: Реклама. 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

церкви старой, перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательник, старый крестик, я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно. На столе два бокала и ужин, он должен прийти. Он всегда по нечету

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

себя, махну рукой. Заживу неторопливо, справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московской хандрой, а с тоскою настоящей, не сыскать за бездорожье, избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами, не сыскать за бездорожье, избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

на года махну рукой. Выпью мудрости лекарств, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста. И когда забудут вьюги дымоходы домовые, торжествующие пуги, усмиренные мысли злые. И когда завоют вьюги в дымоходах домовые, торжествующие пуги, усмирят мне мысли злые.

с рождения щедро дается все в равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях. Нелегально крещенные дети крещенной страны. Наши деды ее отстояли, живи, не тужи. Расписались на стенах Рейхстага победной весной. И не тужат, живут, извиваясь, как будто ужи. Те, что врут нам в лицо и в беспамятстве брызжут слюной. Говорят, не нацисты, а мы всему миру беда. И что если б не мы, то баварское пили сейчас. Это мы, говорят, захватили Европу тогда. А Нюрнбергский процесс – ерунда, и он им не указ. У них чешутся руки, но с нами нельзя воевать. Неужели умом это трудно понять до сих пор? Для чего вы, козлы, воскресили Бандеру опять? Подписав этим самым позорный себе приговор. Вам плевать на младенцев, прибитых гвоздями к дверям.

осталось в колоннах ходить и орать. Жизнь расставит со временем все по законным местам. Не позволит и память людская историю вспять.

счастливо век. И, наверное, за все то, что сделал, он можно простить. Но, увы, от себя невозможно устроить побег. Ему платят исправно хозяева из-за бугра, но он чутко на стреме и спит.

Привет, товарищи, друзья, ой, бродяги, кореша, приглашаю, заходите в дом ко мне. Скоротаем вечерок, помидорчик, огурок, дядя Вова вам расскажет о себе. О себе и о судьбе, и о небесах, о себе и о беде, что я скушал сам.

вечную людскую мерзлоту. Батя тоже мой в дорогах, все в железах да острогах, высылал лишь словом ветра мне «держись». Мама тоже в одномерочком, где товарищи носочки, с молоком ее ным взял я эту жизнь. Так вот жили и вскормили на плотных руках, забурили, заклеймили в жутких рудниках. Я вгонял овец в загоны, загружал грехи вагоны, но не быть другим мне, Господи, прости. Улеглись дела на плечи, знаю, в крысах не отмечен, и на общее померье заносил. Дали

повалены наши кресты. Разошлась судьба кнутами и жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу. Знаю, как нутро полощет, не по книгам, а на ощупь. И что мне Господь послал в рюк

Кинов забыта правота. Слава Богу, держит сила, эта гниль не зацепила. Не смотри, что на руки разгребу. И сломать меня попробуй, закатай в асфальт дорогу. Я же вылезу, воскресну, доползу.

сделаю все, что хотите. Продам установку, куплю контрабас, только меня любите. Девушка в платье из ситца, ночью мне больше не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться.

0: на радио «Шансон».
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

смотрел, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама.

меня с небес, мама за меня.

смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц

не талия, только тверже стали я. Говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию?

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь,

что по жизни когда-то встречал, нити холстом золотые. В них он из памяти изображал

0: Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 8 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

напишите письмо, в лагерь дальний письмо напишите. В Соликамск, Коми округ, Тюмень, так непросто им там. И немного тепла, и надежды в конверт тот вложите. Просто помните, рад.

кто землю грызет, кто в Афгане был и кто в Чечне. То, что их под ружье, так ведь в том они не виноваты. Я и спорить не буду, и вы не докажете мне. И в почтовом вагоне покатит письмо то к солдату. Тоже оперотдел прочитать вдруг его разрешит. И на острове русском в каком-нибудь дальнем дисбате улыбнется ему тот пацан, кто чуть-чуть согрешил.

Напишите письмо своей маме, письмо напишите. Той, что любит и ждет нас одна, но и тех, и других. В том письме рассказать осторожно себе разрешите. О проблемах и мыслях, о планах и чувствах своих. И в почтовом вагоне покатит письмо то к старушке, к той, что тихо поплачет и так же тихонько простит. И зачем-то пойдет, и зачем-то поправит подушку, будто здесь на кроватке, как в детстве, сынок ее спит. И в почтовом вагоне покатит письмо то к старушке, к той, что тихо поплачет и так же тихонько простит. И зачем пойдет, и зачем-то поправит подушку, будто здесь на кроватке, как в детстве, сынок ее спит. И зачем-то пойдет, и зачем-то...

Без перспективы, без добра, я в тире вешаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

припомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с

не поспоришь. Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог, но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил.

когда встречаются этапы. Вдоль по дороге снеговой овчарки рвутся жарким храпом, и злея бегает конвой.

ушла ты, и ушанки уже прошедшие свой срок. И на ходу колонне встречной, идущий в свой тюремный дом, один вопрос, тот самый вечный,

і стули. Хто із Орла, хто із Москви. І слышен викрик деревенський. И ловим отклик городской, что есть и тульский, и смоленский, есть и спасёлок.

поселка под Москвой. Ах, вроде счастья выше нету. Сквозь индивелые штыки

улыбкой на успокоенном лице. И слышен выкрик деревенский, и ловим отклик городской, что есть и тульский, и смоленский, есть из поселка под Москвой, что есть и тульский, и смоленский, есть из поселка под Москвой.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Я не бывал в Монако, хоть было на уме. И черт

Рулетки ни одной мне в нем не закружить. Зато я был, однако, за медный грош судим. И послан был страной у золота пожить. А золото на родине особой желтизны. Украдено

Москва. И матерные, матерные золота слова. Я не бывал в Монако, лихой забавы для. Не брал нахрапом кон и не влезал в долги. Зато я был, однако, в краю, где без рубля по золоту легко топочут сапоги. А золото на родине особой желтизны. Украдено и добыто, и пропито, и в рот.

0: на родине особой желтизны. Украдено и добыто, и пропито, и вроде как не из казны. А золото на родине осенняя листва. И матерные, матерные золота слова. Я не бывал в Монако, горячке золотой, и в самый злой мороз по нем не горевал. Зато я был, однако, единственным у той, чье золото волос в ладонях согревал. Чье золото волос в ладонях согревал. И золото волос в ладонях согревал.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа томится, как постыло в толпе мелькают равнодушных прохожих лица.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает, очень.